слушайте, девушки, я, говорит, готова на все, на буги, на буги-вуги и на все, что угодно, и так далее, и так далее. Да, между прочим, 3:20 уже в столице, так что как-то нужно свои ресурсы распределять аккуратней под музыку. Ретро-ФМ распределяем ресурсы. Чипси Кинг, Сандра и Вячеслав Быков через 3:30. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.

0: Мне кажется, каждый из нас имеет право на свой личный глубоко ночной бомбалейр. Так что, если вдруг захотелось, не сдерживай себя, дорогой товарищ. Ну, а там, где уже совершенно точно не глубокая ночь, а утро, с добрым утром. Gypsy Kings на Red FM. Через пару минут Игорь Тальков, Альбан и Рамина, Backstreet Boys.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Ну, на чистых сейчас точно спокойно и совершенно безлюдно. Я практически уверен в этом. А у нас буквально через 10 минут начнется движение. Потому что что? Потому что каждый день у нас все по расписанию. В 4:00 по Москве утренний экспресс на Ретро-ФМ помчит навстречу новому дню. Через пару минут Пол Маккартни и Майкл Джексон, например.

0: Кто рано встал, тот на утренний экспресс попал. 4.00 в столице. Двигаемся, друзья.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Метка ли, не метка ли, но сейчас прям четко-четко будем сверять, дорогие друзья, свои планы с гороскопом. Потому что 4.00.06 в столице, и потому что утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня, возможно, неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернете шанс вернуть себе это. Весы. Простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы. Воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы. Домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе, вниманию друг к другу. Козероги. В контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните простые и понятные решения, это надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями, не осуждайте себя за переменчивость. Перемен в лучшую сторону всем желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Но Крис Ри и его этот самый паровозик, который едет вообще непонятно куда. Нам в ту сторону точно не надо, потому что у нас другой альтернативный паровозик. Утренний экспресс на РФМ. Мы мчим навстречу новому дню под любимую музыку. Меня зовут Илья Глебов. 4:19 в Москве. Через пару минут самоцветы, я кида. Мчим, друзья.

0: И кто и в чем виноват, совершенно точно неизвестно, но что, где и когда, это мы запросто. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, и сейчас календарь.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 24 сентября 2026 на календаре. День рождения сегодня отмечает поэтесса, переводчик, писательница Лариса Рубальская, автор многих шлягеров. Ее песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Михаила Муромова, Алсу и многих-многих других звезд. Всего поэтессой написано более 600 песен и выпущено несколько сборников стихов. Поздравляем Ларису Рубальскую с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, успехов во всем. 24 сентября в 1739 году родился Григорий Потемкин Таврический, генерал-фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II. Его имя неразрывно связано с присоединением к России Крыма. Он основатель Севастополя Херсона Николаева, создатель Черноморского военного флота России. И, кстати, о Крыме. Сегодня день государственного герба и государственного флага Республики Крым. Традиционно 24 сентября в республике отмечается праздничными мероприятиями. В этот день в городах региона проходят показательные спортивные выступления, флешмобы, просветительские культурные программы, праздничные концерты. По этому поводу ура, ура, ура! В этот день в 1916 году русский летчик Константин Арцеулов решился на рискованный эксперимент. Он первым в мире намеренно ввел самолет в штопор и вышел из него. Это 1916 год. Эксперимент прошел удачно. После этого было предложено ввести побежденный, так сказать, штопор в список фигур высшего пилотажа, обязательный для приличного истребителя. Сегодня Всемирный день моря, один из международных праздников в системе ООН. Этот день отмечается с 1978 года. Он посвящен проблемам экологической безопасности и сохранению биоресурсов. Кому, друзья, недалеко идти, пройдитесь вдоль. Ну, а мы про море просто помечтаем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Если кто-то после информации про сегодняшний Всемирный день моря срочно собрался в вояж-вояж, не осуждаю, понимаю, завидую. Утренний экспресс на Ретро-ФМ и наш вояж-вояж продолжается. Меня зовут Илья Глебов, 4:35 в столице. Дальше доктор Албан Каома, Юрий Антонов через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.

Ну, доктор Албан, как всегда, так сказать, подводит итоги своей жизни, делает это очень энергично. Я считаю, что с утра пораньше подводить итоги жизни, это как-то не очень экологично, поэтому просто энергично продолжаем двигаться на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 4:49 в столице. Через пару минут Сандра и группа Стаса Намина со счастьем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Так, ну, про вечную любовь в душе мы, конечно, все верим. А со звездами наяву сверяемся, между прочим. 5.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Время, самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня, возможно, неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Рак, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям. Важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс все вернуть. Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу. Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную и обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните, простые и понятные решения, оно надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость. Всем перемен в лучшую сторону желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:19 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И у нас самое время для позитива. Что это значит? Значит, что вы самые, что ни на есть, свои позитивные новости сообщаете мне. Я их транслирую на всю страну. Вы пишете в официальный канал в Максе, там, Ретро-ФМ с зеленой галочкой туда. Там есть специальный пост под постом. Прям пишите свое сообщение. Самое, что у меня есть, позитивное. Что у вас сегодня планируется? Что было вчера? Что вообще случилось в ближайшее время? Вы мне пишите, я зачитываю. В конце концов, ближе к 7 утра мы подумаем. И один из вас получит самый, что у меня есть, позитивный тостер. Итак, официальный канал в Максе, там есть специальный пост, пишите все самое позитивное, зачту!

0: Сиси Кейч бродила-бродила среди ночи, по ходу дела, Золушку как там обрела где-то, но у нас другие планы. Мы двигаемся на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ, и у нас сейчас самое, что ни на есть актуальное, перелистнуть календарик. 5:30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 24 сентября 2026 года. На календаре четверг. В этот день, в 1941 году, 85 лет назад, родился Игорь Ясулович, актер театра и кино, режиссер и педагог, народный артист России. Его называют королем второго плана. На его счету много эпизодических персонажей в культовых советских фильмах «Бриллиантовая рука», «По улицам Комод водили», «Гостя из будущего» и «Как тут не вспомнить» мужа Эллочки Людоедки, инженера Щукина, которого Остап Бендер спасал от потопа. Благодаря необычному голосу Ясулович стал актером дубляжа, и на счету у него около 100 картин. День рождения сегодня отмечают поэтесса Лариса Рубальская, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Аренбасарова, киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Баширов. Поздравляем всех! В этот день, в 1970 году, советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. Общая масса эксклюзивного груза составила 101 грамм. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю. Сегодня Международный день караванщика. Этот профессиональный праздник был установлен в 1995 году. Его отмечают все караванно-вожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Интересно, что самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии, и известен он со II века до нашей эры. Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей. Поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

вот что это такое. Я думал, что это такое. Оказывается, это любовь, это любовь. Это любимая музыка на Ретро-ФМ, и это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут секрет Рики Мартин, 5:35 в Москве.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5.49 в столице, без лишних слов. Сергей из Барнаула пишет: сегодня у меня и у моего коллектива важное и приятное событие. Мы осуществляем поставку жизненно важного оборудования в одну из больниц нашего города. Надеемся, что это поможет людям поддержать свое здоровье. Всем добра. Спасибо, Сергей, и вашему коллективу. Доброе утро, любимое радио. Пишет Ландыш из поселка Джалиль, Татарстан. Вчера муж собрал грибов. Пока он спит, готовлю картошку с грибами. И вас приглашаю на завтрак. Желаю всем здоровья и благополучия. Вот это я понимаю. Не пюре из брокколи, понимаете, на завтрак, а прям картошка с грибами. Так вот можно работать до самого вечера. Мы работаем, мы двигаемся на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. 5:50 в столице. И у нас позитив. Вы пишете самые позитивные новости мне сюда, в канал официальный Ретро-ФМ в Макс. Там зеленая галочка, и будет специально, есть уже специальный пост, под которым вы пишете свое сообщение, что у вас самого позитивного случилось. Я это все зачитываю. В конце концов, кто-то из вас получит совершенно прекрасный четверговый, как я его называю, тостер.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: совершенно точно разгадать мы не сможем, но на звезды посмотреть сейчас точно есть возможность. 6.07 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ. Самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 сентября, четверг. Сегодня возможны неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться. Вспышки раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло. Овны. Прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь. Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте. Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием. Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость. Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки. Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс все вернуть обратно. Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение. Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества. Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу. Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь. Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний, помните простые и понятные решения, оно надежнее. Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость. Всем перемен в лучшую сторону.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM. This is the story of my baker.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 6.19 в столице, 6.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это утренний экспресс на Ретро-ФМ, и у нас с вами позитив. У вас позитив, который вы мне пересылаете, я его зачитываю всей стране. Татьяна просто кричит: сегодня, 24 сентября, у нас пополнение в семействе. На свет родилась девочка, моя племянница Полина Дмитриевна. Ура, ура, ура! Поздравляю моего любимого брата, его жену Светлану. Я самая счастливая тетенька в мире. Все потому, что у нас одни мальчишки, и вот долгожданная девочка. Ну, за мальчишек чуть-чуть обидно, конечно, но только чуть-чуть. Поздравляем. Привет, Ретро-ФМ. Передайте самый горячий музыкальный привет нашей несгибаемой пятой бригаде. Девчонки, ловите. Кто шагает на завод посменно, наша пятая, мгновенно бригадир шлет свой наказ. Вы – команда высший класс. Не грустите, не скучать, план рабочий выполнять. Всем здоровья, бодрых сил, чтобы мотор не барахлил. Ни пуха, ни пера, дорогие заводчане, отличного настроения под золотые хиды. Это Ирина из Калуги. Мы все записали. Значит, наш официальный канал в Максе, там зеленая галочка, и там есть пост специальный, под которым вы пишете свои позитивные новости. Я их зачитываю. Двигаемся.
0: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
15: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
16: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Это зимние истории, холодные ветры пока что не актуальны, а мы сейчас прям к самому актуальному перейдем. 6.30 в столице, утренний экспресс на Ретро FM.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре среда, 24 сентября 2026-го. День рождения сегодня отмечает поэтесса, переводчик-писательница Лариса Рубальская. Она автор многих шлягеров. Ее песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Михаила Мурмова, Алсу и многих-многих других звезд. Всего поэтессе написано более 600 песен и выпущено несколько сборников стихов. С днем рождения! Также день рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Оренбасарова. Мировую известность и главный приз Венецианского кинофестиваля 1966 года ей принесла роль в фильме Андрона Кончаловского «Первый учитель». Дальше были «Ташкент. Город хлебный», «У озера», «Визит к Минотавру», «Вход в лабиринт» и многие-многие другие. С днем рождения поздравляем! В этот день в 1970 году советская межпланетная станция «Луна-16» осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. Общая масса эксклюзивного груза составила 101 грамм. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю. 24 сентября в 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт памятник Шерлоку Холмсу. Оно и неудивительно, этот сыщик, согласно книге рекордов Гиннесса, самый популярный киногерой в мире. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым по дождливой лондонской погоде, в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Музей-квартира гениального сыщика появилась на Бейкер-стрит 221B за 10 лет до этого. А еще сегодня отмечается Всемирный день моря, Международный день караванщика, День незапланированных безумств, праздник законченности дел, День пунктуации. Так что закончим все дела и запланируем безумство в честь Дня незапланированных безумств. Такое вот предложение.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

0: Ну, это тот самый случай, когда вдруг вы с утра пораньше напряжены, тут как раз UB40, и они как будто бы напоминают, что можно расслабиться и чуть-чуть помедленнее. Помедленнее, ну, не кони, а утренний экспресс на Red FM, но мы все равно только вперед. 6.35 в столице, через пару минут Ля Буш, Дарь Стрейс, Владимир Пресняков.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
3: Мум – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6.48 в столице, и вот что нам пишут. Доброе утро, любимое радио и вся страна. Еду на любимую работу, в любимую больницу, к любимым пациентам и любимому коллективу. Хоть у нас там тот еще Зверополис. Но люблю каждого по-своему. Легко отработаю смену, а потом впереди два выходных. Всем хорошего дня, Екатерина из Москвы. Как прекрасно, Катя, что вместо старого слова «серпентарий» вы использовали новомодное «Зверополис». Так что вам, так сказать, прекрасных свершений. Дальше. Привет из Амурска. Это Хабаровский край, если что. Стараемся жить на позитиве, но сегодня день особенный. Сегодня нашей семье 15 лет. На двоих у нас в складчину четверо сыновей. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Вадима с днем свадьбы. Ему очень нужно много терпения и здоровья с такой женой, как я. Ему еще со мной жить да жить. Вот вам и весь позитив. Без него никуда. Оксана обняла, приподняла. Оксана, ну теперь поговорку эту немножечко мы будем видоизменять. Обняла, приподняла, тост сварганила. Вот так вот. Поэтому, потому что тостер отправляется вам в этот самый Амурск, в этот самый Хабаровский край. Я вас поздравляю с 15-летием вашей семьи и всего вам хорошего. 6.50 уже в столице. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Впереди буквально через пару минут арабески Татьяна Анциферова. Ну а в 7.00 для вас Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, в столице 7.00, это первая смена, приветствуем вас. И сразу к новостям. Вадим Ривман с нами. Доброе утро, Вадим.
1: Да, разберемся обязательно. Доброе утро. Итак, правила выдачи микрозаймов ужесточат в России, начиная с 1 октября. Россияне не смогут взять больше двух микрозаймов с полной стоимостью более 200% годовых. А с 1 апреля следующего года правила еще ужесточатся. Одновременно можно будет иметь только один микрозайм, если его полная стоимость выше 100% годовых. Эксперты отмечают, что обновленные правила направлены на разрыв модели, при которой новый кредит брался для закрытия старого. Закон не запрещает микрозаймы, но пресекает возможность перекручивать долг бесконечно. Россия готова к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине, но приостановка СВО на период их проведения исключена. Об этом заявил Сергей Лавров с трибуны Совбеза ООН по Украине. По его словам, пауза в военных действиях необходима, по его словам, европейским странам, чтобы пополнить запасы вооружений Украине. Основной доклад, добавлю, Сергея Лаврова с трибуны ООН намечен на эту субботу. Похороны музыкального критика и журналиста Сергея Соседова состоятся на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщила член его семьи в беседе с агентством РИА Новости. Накануне, напомню, стало известно о смерти Сергея Соседова в Якутии. По информации его матери, журналист упал с лестницы и получил травму головы. Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозами, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Однако там отметили, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. Россия за счет того, что прививает высокий процент населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран, отметили в Роспотребнадзоре. Сразу 6 месяцев станут наиболее благоприятными для оформления отпуска в следующем году с финансовой точки зрения. Это связано с особенностями распределения рабочих дней в производственном календаре. Как отмечают эксперты, выгода затронула сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. При расчете зарплаты учитывается, как известно, вся итоговая сумма зарплаты за те дни, которые человек фактически отработает в месяце после или до отдыха. Самыми неудачными для отпуска месяцами стали январь, февраль и май. В эти периоды размер выплат за рабочие дни будет минимальным из-за праздников и выходных. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
0: Классного четверга всем, кто с первой сменой.
2: Доброе утро, доброе утро. Здесь Саша и Рита. У нас, как всегда, для вас очень много интересного.
0: Ну, расскажи, расскажи.
2: Например, мы уже очень скоро будем играть в родную речь. Нашу самую, знаете, такая игрушка, которая внезапно на нерве. Я бы сказала, на нерве, но может стать самой плохо. Мы придумали классную тему. Вот как сейчас я, знаете, такая...
0: Практически
2: безумно вам сказала о том, что на нерве, а потому что сегодня день незапланированных безумств. Об этом мы чуть позже поговорим. И, конечно, самая лучшая музыка у нас... Ну, я уже очень много говорю, да? Поэтому давайте просто слушать музыку.
0: Погнали. Погнали.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Итак, четверг, 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушать.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, если у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: И все вместе давайте проснемся в хорошем настроении.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем, 7.13. Саш Светло перед субботина с вами. Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Как сказала уже Рита, сегодня день незапланированных безумств.
2: Вот я вчера не планировала отдавать свой телефон мошенникам, представляете, и так и не вышло. Если что, друзья, давайте сразу всех предупрежду, есть новая схема. Вчера мне позвонили, если вам кто-то звонит, например, там, по какому-то проекту, еще почему-нибудь, и просит вас выйти из вашего аккаунта в телефоне, так можно делать, потому что так сейчас карты, например, некоторые устанавливают, но вы этого не делаете, потому что вас попросят зайти в какое-нибудь приложение, и вот после этого могут украсть данные с вашего телефона и потом просто требовать залог. Все, я вас предупредила.
1: Да, обратите внимание и ни в коем случае такого не делать.
2: Вот такое безумство я вчера не совершила. Но вообще сегодня другой праздник. Это неофициальный праздник, на самом деле, создан для того, чтобы, знаете, вот отложить привычные планы, вырваться из ежедневной рутины, сделать что-то спонтанное. Я думаю, у всех у нас было такое, ну, во-первых, мероприятие, а во-вторых, идея хотя бы. И хотим сегодня говорить о вашем каком-то незапланированном безумстве, которое вы когда-либо совершали, на какое из вас не... На какой из них так и не решались, может быть, это было к лучшему. За себя скажу, у меня таких было много. Один раз мы с друзьями куда-то пошли, по-моему, в бар. Ну, с этого часто все начинается. Вот, а потом мы оказались в Нижнем Новгороде, была зима, мы поехали с каким-то человеком, ну, это был наш какой-то старинный товарищ. Мало того, было так холодно, что мы просто доехали до Нижнего Новгорода. Мы даже не вышли, мы на секунду вышли куда-то там у какого-то памятника, сделали фотку и просто поехали к нему домой и просто там спали всю ночь все с друзьями, потому что было очень холодно, потом взяли...
1: Ну, было же весело.
2: Да, какой-то поезд и поехали обратно.
1: Ну, я скажу кратко, у меня спонтанность привела к Москве. Этого достаточно.
2: Решил человечек подумать, может быть, в Москве поработать.
1: Да. Кстати, да, у женщин более такие эмоциональные, срывы случаются. А мужчины, ну, технически и практически спонтанность у них происходит.
2: Да, друзья, в общем, сегодня мы говорим о каких-то спонтанных вот таких безумствах. Совершали или, наоборот, не совершали, пишите во все наши соцсети, а мы запланированно все это прочитаем.

0: 11.
1: На часах 7.19. Доброе утро.
2: Итак, есть одна новостишечка, даже не утренняя, она навсегда. Вот если бы я вчера о ней знала, то я бы даже не ответила мошенников. У меня сел телефон. Главная ложь в телефонных беседах. К такой уловке прибегает больше трети поколения, ну, больше зумеры, говорят. Ну, я теперь тоже возьму на заметочку, чтобы избежать разговора. Вот, значит, кому обычно предназначается отговорка? Друзьям, родителям. И вот некоторые как раз используют ее, чтобы не отвечать начальству и мошенникам. Видите, на одной стоят линейки. Вот, но 27% россиян, правда, из-за этого пропускали важные события. Некоторые, кстати, вот, потом даже говорят, что лишались какой-то работы.
1: Знаете, это же, может быть, как про мальчика, который кричал «волки». В следующий раз ты скажешь, у тебя реально, да, сядет телефон, и все.
2: Есть зарядка. У кого-нибудь есть зарядка, а вокруг тишина.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
3: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
3: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
4: «Ретро-ФМ».

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

забыла далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: Это Sugar Babes на Retro FM. Первая смена продолжается.
1: Александр, а тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, как тебе идет болеть? Да. Ну, правда, я тебя чувствую немножечко сейчас с боссом мафии. Это Sugar Babes.
2: Позиши нам было.
1: И если вы не переведете нам на номер по 100 рублей, позиши, то мы придем за вами.
2: Тебя хочу.
0: Вадим Ривма, новости. Давайте послушаем.
3: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в российском МИДе. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения, международную повестку с представителями ряда стран. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепартамента, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что Штаты пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение. Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в США. В письменном обращении, которое приводит центральное телевидение Китая, он заявил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не соперниками. По прибытии в США Си Цзиньпин и его супругу встретили Дональд и Мелания Трамп. Сегодня китайского лидера ждет официальная церемония в Белом доме и переговоры с американцами. Президентом. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ, однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов за всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше 1,5 часа. Для четвертых, пятых – 2, для шестых, восьмых классов – 2,5 часа. В старших классах предел составляет 3,5 часа. До конца года для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: часах 7:35 у нас намечается родная речь на разрыв.
1: Да, друзья, самая наша острая игрушка, где мы проверяем ваши знания, ударений, ну и наш тоже, если честно, потому что слова очень сложные, мы сами не всегда знаем, что из этого может получиться. А можно получить до 5000 рублей, поэтому давайте не ждать, а просто звонить 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон.
6: 6+.
7: Строит районы смело.
8: УАЗ «Строит»,
7: строит для всех поколений.
8: УАЗ «Строит»,
7: строит для чемпионов.
8: УАЗ «Строит»,
7: строит в моем регионе.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
14: «Ретро-ФМ».

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, начинаем игру, где проверяем грамотность, дослужное ударение в словах. Лариса из Нижнего Новгорода на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ларис, скажите, слушали ли когда-нибудь нашу игру и удавалось ли отгадывать сложное ударение? Сколько? Какова статистика?
2: Маргарит, я ее слушаю каждый день.
3: Так,
1: ну, было 5 из 5, да, было?
2: Я ТРФМ каждый день слушаю. Отгадывала, да.
3: Ага. 5 из 5 было? У нас еще ни у кого не было.
2: 5 нет.
3: Не было, хорошо.
2: Не было.
3: Но кто
2: нет.
3: знает, может быть, сегодня тот самый день. Давайте на это надеяться. Так, в двух словах о правилах. Я думаю, если вы слушаете нас каждый день, вы прекрасно знаете. Мы будем вам говорить пару слов. Вам нужно будет выбрать, где правильное ударение. Но мы просим вас произнести это слово, а не просто сказать первое или второе. Хорошо?
2: Хорошо. Я
3: ну и, соответственно, каждое слово 1000 рублей. Если все понятно, тогда погнали.
2: Давайте.
3: Итак, первая пара слов. Убывший или убывший?
2: Убывший.
3: Приняли.
1: Далее. Проклятый или проклятый?
2: Проклятый.
3: Приняли. Нефтепровод или нефтепровод?
2: Нефтепровод.
3: Приняли.
1: Простолюдин или простолюдин?
2: Простолюдин.
3: Тигровый или тигровый?
2: Тигровый.
1: Есть. Ну, давайте подведем итог. В принципе, вопрос только по убывшему. Надо говорить «убывший», здесь ты еще не заработал.
3: А дальше у нас все правильно. Везде правильно сказали.
1: Проклятый, нас... нефтепровод, mm-hmm. простолюдин и тигровый.
3: Алло, алло, алло.
2: Алло, алло.
3: Да, вы с нами, у нас же тут счастье. 4000 из 5, это максимальная сумма,
2: ура!
3: Которую вы выигрывали. Поэтому не зря слушайте.
2: Спасибо
3: вам
1: большое. Спасибо большое.
3: А вы... Спасибо большое. Продолжайте слушать Ретро-ФМ, потому что, видите, это не только приятно, но и полезно.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Красавчик Пупа на ретро-ФМ и его джелата-чоколата.
1: Да, а мы сейчас напомним, как правильно произносить слова. Ух, ребята, я это буду делать сегодня первый раз, поэтому постараюсь ударение не напутать. Для меня это странно и страшно даже после того, как Лариса у нас выиграла 4000 рублей, и 4 слова из 5 у нее были правильных. Итак, запоминаем. Убывший, проклятый, нефтепровод, простолюдин и тигровый.
0: Только нефтепровод.
1: А, ну я же говорила. Я даже смотрю, где правильно, и читаю неправильно. А вот такое вот у меня незапланированное безумство я совершила, как наша тема. Пишите о ней в наших соцсетях, и мы все обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, сегодня 24 сентября, день незапланированных безумств. Это и обсуждаем.
2: Так, значит, Кирилл нам написал: мое неожиданное безумие бывает только когда на Ретро-ФМ играет песня Майкла Джексона, и я начинаю танцевать лунную походку. Бяу! Вот это я вас понимаю, конечно.
1: Так, ну Андрей здесь прям боевик описывает. Был такой случай на зимней рыбалке. Выехали мы на лед Ладожского озера на моей шестерке. Альдина взяла да оторвалась от берега. Вовремя заметили, ширина трещины была около полуметра. Сами бы перешагнули, но машину бросать жалко. И, высадив товарища и хорошенько разогнавшись, я благополучно перемахнул через это препятствие. Ну прям угнать за 60 секунд,
2: ну,
1: Андрей,
2: да.
1: Браво.
2: Если еще музыка под это шла какая-то такая прям, ну не знаю. Можно «I was made for loving you, baby», который у нас частенько в утре играет.
1: Ну, там Моби играл «Flower», да, тоже круто.
2: Так, значит, Оксана пишет вот такое классное сообщение. Доброе время суток. Сегодня совершенно спонтанно, неожиданно решил написать позитивное сообщение в утренний эфир. Не самое, вроде, безумное или решительное действие, но я до сих пор не могу поверить, что выиграл тостер. А я выиграла. Спасибо огромное-преогромное. Вот, тоже классно.
1: Поздравляем.
2: Вот, написала и получила подарочек. Вот. Позитивного 24 сентября. Творите безумство, чудите, совершайте глупости. Нам написали. Ну, может быть, сегодня день... Вчера же был день... А я должна рассказывать, что я на соли стояла, да? И привлекала позитив в свою жизнь. Вот сегодня тоже все это можно делать. Сделайте такое безумство. А вдруг поможет? Давайте сейчас все загадаем желание, чтобы мне вчерашнее помогло и на вас распространилось. Чтобы все мы были счастливы и богаты.
1: И она потом будет говорить: а я говорила.
2: Да. Далее пришло сообщение от Нины. Она даже прикрепила фотографию, написала: спонтанно решила квасить капусту. Вот, вот такая спонтанность. Думаю, домашние очень даже рады.
1: Да, тут Ирина желает здоровья во все чресла. Ирина, спасибо большое, держусь как могу.
2: И Алла пишет: доброе утро, в молодые годы проработала снегурочкой. Вот 31 декабря, 9 вечера, до следующего заказа оставалось 30 минут. И вдруг я резко решаю, пока есть время, поздравить молодых мамочек в роддоме. Дед Мороз и я стояли под окнами роддома, кричали, пели, поздравляли всех, кто в Новый год находится в роддоме. И знаете, я так была рада, что совершила безумие. Умный поступок. На душе было светло. Привет, Дед Мороз Сергей от Снегурочки Аллы. Кайф!
1: Вернемся еще к вашим сообщениям. Пишите в соцсетях. Первая смена продолжается.

0: А в столице уже 8. Это первая смена на Ретро FM. Приветствуем и желаем бодрого четверга. Новости подготовил Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Да, уже читаю. Доброе утро. Итак, Центробанк усилит требования к финансовым блогерам. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решение инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями нескольких государств на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С главой внешнеполитического ведомства Бразилии российский министр обсудил состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии стороны обсудили положение дел в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С главой МИД Тринидада и Тобаго Лавров говорил о расширении сотрудничества. Кроме того, Сергей Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов. Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Он отметил, что сейчас размер возвращаемых средств может быть гораздо меньше суммы, которую списали злоумышленники. Банк России обсуждает эту проблему с национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам похищенные мошенниками денежные средства. Ну и последнее. Национальное агентство рекордов Молдовы зарегистрировало новый рекорд в категории «Самая юная барабанщица». Обладательницей титула стала Наталья Бедереу, которая играет на барабанах с прошлого года. На момент установления рекорда ей было 6 лет. Наталья без остановок исполнила 5 произведений, продемонстрировав владение всей ударной установкой. Выступление было записано одним видео и подтверждено 4 независимыми свидетелями. Это является обязательным условием для фиксации рекорда. Несмотря на юный возраст, Наталья уже более 10 раз выступала публично, участвовала в национальном и международном фестивалях. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
0: Время 9 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, я пока про этот рекорд слышал. Самый юный барабанщик. Сначала подумал, что это фейк. А потом вспомнил, что это Вадим Ривман. У него не бывает фейков.
2: У него только факты. А вот у нас бывают фейки, ребята. Потому что очень скоро сыграем с вами фейк-контроль. Там бывает и то. Еще там бывают подарки. Например, сертификат в маркетплейс на 3 или 5 тысяч рублей. Вот такие безумные незапланированные поступки мы совершаем. Собственно, такая у нас сегодня тема. Обсуждаем день незапланированных безумств. А все, что вы делали или наоборот не сделали, почему, пишите в наших соцсетях. Ну а сейчас мы сделаем наше запланированное безумство и послушаем невероятную Тину Тернер.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Итак, четверг, 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады, спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Далее тельцы. Если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: А еще, а давайте вот сейчас опять загадаем, потому что эти два дня нужно загадывать желание. 4, 3, 2, 1, 8, 0, 8. Загадаем.

0: запланированных безумств. Это такой неофициальный праздник, ну а мы решили, раз он неофициальный, можем запланировать вот так вот такая вот тема, чтобы у нас была. А на самом деле он создан для того, чтобы отложить какие-то привычные планы, вырваться из рутины, сделать что-то спонтанное, таким образом себе можно очень сильно поднять настроение. И, Саша, я придумал для тебя игрушку.
1: Давай.
0: Итак, короче, значит, я буду тебе называть какие-то действия, а ты будешь говорить, это все-таки безумство, ну вот такое незапланированное, или же это своевременное решение. Можешь объяснять, а можешь и нет. Готов?
1: Да.
0: Итак, купить билет на ближайший поезд и уехать на выходные в город, где никогда не был.
1: Пока безумство.
0: Сделать парные татуировки с женой.
1: Безумство крайне.
0: Своевременное решение, которое она попросила. Согласиться на стрижку у человека, которого увидел впервые.
1: Да, пожалуйста, решение.
0: Своевременное решение, да? А вот девчонка бы любая тебе ответила вообще по-другому. Так, позвонить человеку, с которым не общался, ну, допустим, 10 лет.
1: Какое-то решение.
0: Угу. Взять отпуск и никуда не ехать.
1: Это ипотека.
0: Отрастить бороду, не предупредив семью.
1: Безумство.
0: Взять и удалить все социальные сети на месяц.
1: Крайнее безумство.
0: Поменять имя на Санечек-пирожочек.
1: Это решение.
0: Ну и внезапно купить себе гитару, а лучше две, как наш Саня, звукорежиссер.
1: Так гитара есть, это решение.
0: Ребят, ну что, какие у вас незапланированные безумства? Пишите, пожалуйста, во все наши соцсети. Если вдруг кто-то захочет поменять имя на Санечек-пирожочек, а он сейчас Анатолий.
1: Вы будете Санечек-пирожочек второй, потому что первый уже занят.
0: Запомните это.

0: Так, 8.17, у меня срочное предупреждение, Маргарита.
1: Давай.
0: Голосовые сообщения снижают продуктивность на 20%. Да-да-да, и еще на 30% число ошибок в постановке задач растет.
1: А это почему я так плохо в родную речь играю?
0: Ну вот.
1: Я обожаю войсы.
0: Потому что в 3 раза больше времени уходит, ну, говорят, исследования на голосовое сообщение, и потом сложнее искать информацию в них.
1: Но, с другой стороны, если сегодня ты напишешь всем голосовые
0: приветики,
1: сообщения...
0: Приветики, спишь?
2: Шоу

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: Дорогие гости, воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: ладно, ладно, буду, куда ж я денусь. Хотя могла бы сказать, в четверг можешь и отлежаться. Но нет, верность команде и в первую очередь соведущей. Конечно, Саша, Рита, я здесь, Витя, с тобой.
1: Выздоравливай, Саш, без тебя было бы не то.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. В Татарстане по итогам августа текущего года не выявили случаев превышения предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги. Проверка охватила все 913 муниципальных образований республики. Специалисты оценивали соблюдение установленных ограничений на рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Мониторинг проводится ежемесячно. Данные по каждому муниципальному образованию приведены в приложении к отчету Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, пишет Татцентр. В Казани для педагогов откроют киноклуб в новом доме учителя. Первая встреча состоится 25 сентября. Участники посмотрят фильм, а затем обсудят героев, их поступки и темы, связанные с профессиональной деятельностью педагогов. Киновечер стартует в 18 часов. Для посещения необходима регистрация, сообщает портал мэрии Казани. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8.30 до 18 часов. Кассы закроются на час раньше, в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это первая смена, Саша и Рита. Здравствуйте.
1: Ребятушки, это чистая правда. То, что мы здесь вдвоем, то, что у нас есть классные игры, то, что у нас есть классные подарки, например, сертификат в Marketplace на 3000 рублей, на 5000 рублей. И никаких фейков. Мы их всех оставили для нашей игрушки фейк-контроль, поэтому звоните, будем играть, будем выигрывать призы. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовская, Челюскина до Копылова, на улице Тихорецкая от Алебастровой до Магистральной и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон». 6+.
4: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фейк-контроль. Первое изменение.
1: Сегодня отличать правду от фейков будет Елена Серпухов на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Елена, скажите, как у вас с интуицией?
2: Что?
3: Как у вас с интуицией?
2: С интуицией? Ну, 50 на 50.
3: Ну, в целом подходит. Нам сегодня это как раз понадобится. На всякий случай, напомню правила игры. Мы вам будем зачитывать какую-то тему. Факты или фейки на тему, которую вы сами выберете буквально через 30 секунд. Отгадывайте трижды и получаете именной сертификат в популярный маркетплейс на 5000 рублей. Попадаете два раза. Номинал составляет 3000 рублей. Ну, к сожалению, за один ответ ничего не получаем, но зато играем с интересом. Вы готовы?
2: Готово.
3: Ну что ж, выбирайте. У нас есть три вариации. Лошади, Африка или осьминоги. Что вас больше интересует?
2: Ух ты. Давайте лошади.
3: Лошади. Супер. Ну что же. Первое. Лошади могут дышать через нос и через рот. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... На самом деле, неправда. Они могут дышать только через нос, а не через рот, что помогает им сохранять энергию при беге на длинные дистанции.
1: Так.
3: Вот. Идем далее.
1: Елена, лошади обладают уникальной способностью к самолечению.
2: Правда.
1: Это действительно так. Они могут облизывать свои раны, чтобы ускорить процесс заживления.
3: Ну, как котики практически.
1: И собачки.
3: Так, второе. Глаза лошади двигаются независимо друг от друга. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это действительно правда. Это позволяет лошадям охватывать панорамный вид. Эти животные также имеют способность различать цвета. Поэтому у вас сегодня два из трех. И лошадка такая... Цокола и принесла вам 3000 рублей на маркетплейс.
1: Поздравляем.
2: Ой, спасибо большое. Прекрасно.
3: Вы молодец.
2: Первый раз дозвонилась и сразу видите как.
3: Ой, спасибо. Вы молодец. А у вас есть какое-нибудь домашнее животное?
2: Нет.
1: Ну, теперь лошадь появится. Ты к этому.
3: Придется брать лошадь.
2: Лошадь не помещается в квартиру, поэтому...
1: Тогда расширяться надо как-то.
3: Первые 3000 мы вам на это дали. Хорошего дня и прекрасного настроения в течение дня.
1: Поздравляем.
0: Фейк-контроль.

0: На московских часах 8.46. Вас приветствует первая измена. Саша Светлов и Рит Субботина с вами.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Ну что же, я вам напомню, что мы сегодня обсуждаем тему незапланированных безумств. Такой неофициальный праздник, вот, собственно, создан для того, чтобы, ну, как-то, знаете, переключиться, чтобы посмотреть сейчас в окошко и типа, а может быть мне не поехать на метро, а побежать? Потому что погода сегодня, ну, в Москве очень приятненькая. Надеюсь, в ваших городах также. Пишите про ваши незапланированные безумства или, наоборот, то, что вы не сделали в наши соцсети, а мы уже очень скоро все это прочитаем. И, кстати, это будет очень сильно запланировано. Вот так вот.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Ретро-ФМ.

0: Между тем, уже 8.54. Сегодня мы обсуждаем в первой смене незапланированное безумство. Ваши сообщения из соцсетей.
1: Так, Ольга пишет: «Доброе утро, Рит, Саш, Вадим, вся команда. Мое спонтанное безумство было приехать в гости к однокласснице после 23 лет, после окончания школы в 91 году. И благодаря этому безумству уже 11 год живу в славном городе Новороссийске».
0: Поздравляю.
1: О, класс вообще.
0: Александра пишет: «Безумство чреваты последствиями, поэтому у меня они всегда обдуманы и запланированы».
1: Сергей вот рассказывает, что вспоминается спонтанный поступок, когда на работе получил зарплату, приехал домой, взял паспорт и паспорт супруги, поехал на вокзал и купил билеты на поезд до Феодосии. Супруга была приятно шокирована. Но вот то, что с путешествиями связано, это, конечно, вообще самые безумные, самые прекрасные всегда мероприятия, которые потом дарят нам огромное количество эмоций и как-то, не знаю, делают рефреш организма, и у тебя потом очень много сил на все.
0: Да, далее. Одно из моих безумств – это поездка в музей, чтобы посмотреть всего одну картину. Вот села и поехала. Одна в другую страну. Спонтанно.
1: Ну, это вообще моя любименькая. Анна пишет: «Доброе утро. Поехала однажды в деревню за картошкой. Вспомнила, что по этой же дороге, ну, только на, я бы сказала, каких-то 400 километров подальше, живет моя подруга. Она была в шоке и счастливых слезах, когда я ей позвонила в дверь. Получились у нас обалденные выходные. И всего 400 километров,
0: класс,
1: да,
0: махнуть». Наталья пишет: «Решили поехать за грибами. За 800 километров от дома. И поехали же».
1: Так, значит... Далее. Сегодня утром, как обычно, заехал за кофе. Слушайте, ну тут прям ухо история будет. Значит, беру постоянно там кофе больше года каждое утро. Захожу, чувствую запах чего-то, ну, такого. Не обратил внимания, взял любимый латте, сел в машину. У кофе странный привкус. Выпил полстакана. Короче, вы знаете, там немножечко... Друг про другое. Я думал, там человек роды принимал. А там все про другое. Я не буду читать это сообщение.
0: Но это можно прочитать в Максе.
1: Ну,
0: заходите,
1: да,
0: друзья. Даже то, что нельзя озвучить, всегда можно прочитать. Будем ждать ваших новых историй в соцсетях.
1: Да, да, пишите. У нас там еще много того, как люди убегали на сцену. В общем, а все, что под знаком нельзя, читайте в соцсетях.

0: а в столице уже 9, а это первая смена на Retro FM. Ну что вы как, включайте погромче. И слушайте Вадима Ривмана, у него новости есть.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, так эксперты Центробанка спрогнозировали замедление инфляции. Рост цен в России к концу следующего года может замедлиться примерно до 4%. Ожидается, что в начале года инфляция будет находиться еще в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. Сдерживать рост цен, по оценке специалистов, будут высокие процентные ставки, более дорогие кредиты и увеличение сбережений. Среди рисков нового ускорения цен эксперты называют ослабление рубля, рост бюджетных расходов и тарифов, а также нехватку работников. По последним данным Росстата, годовая инфляция сейчас замедлилась до 6,2%. На спортивных объектах в России усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, а также пунктов досмотра и экстренной связи. При этом организаторам рекомендуют выстраивать работу так, чтобы дополнительные меры безопасности не создавали лишних неудобств для зрителей. Американская корпорация Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака собственной модели искусственного интеллекта Gemini, об этом сообщает агентство ТАСС. Товарный знак предлагается зарегистрировать по 4 классам международной классификации товаров и услуг: программное обеспечение с использованием ИИ, услуги по финансированию и сбору средств, а также услуги в сфере развлечений. Ну и последнее. Смехотерапия и элементы клоунады все чаще применяются корпорациями для борьбы со стрессом персонала. А об этом рассказали HR-специалисты в интервью российским СМИ. По мнению экспертов, смехотерапия, применяемая в крупных компаниях, это не просто бесцельное веселье, а действенный механизм для снятия стресса и укрепления командного духа, а также возможность расслабиться и восстановить внутренние ресурсы. Клоунада же, по мнению экспертов, позволяет столкнуться с неудачей в игровой обстановке, где неловкое падение или неудачная шутка воспринимаются лишь как элемент игры. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Retro FM продолжается первая смена. Всем удачного дня!

0: Приветствуем всех, Саша, Светлов, Рита, Субботина с вами.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Hello. Вот так еще можно поздороваться.
0: You think so?
1: Yeah, I think so, потому что в часе, когда у нас есть Рус-туриста, игра, ну, с которой мы играем на иностранных языках, и за это получаем термокружку, как бы можно сразу, да, начать вот с немножечко и little bit другого чего-то. Вот, еще, ребята, у нас сегодня день незапланированных безумств. Во-первых, мы поздравляем, благословляем. Если сегодня хочется, то прям можно. Пишите нам во все ваши соцсети о тех незапланированных безумствах, которые у вас были, случались, или наоборот не случались. Ну и конечно же, ну, стандартно будем слушать классную музыку. Без этого никак.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на четверг, на 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение обстоятельств может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, ну а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такую возможность и выслушайте.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе вы рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражают сюрпризы, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям, важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости, заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний. Помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: Ребят, нас сегодня тоже не осуждайте за переменчивость. Мы такие спонтанные в день незапланированных безумств, и поэтому спорт у нас сегодня будет на двоих.

сны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: У него травма нижней части тела. В общем, понятно, что пока ничего не понятно, но мы следим.
1: Это точно.
0: Также за тем, как наш Саня, звукорежиссер на спорте, почему-то сейчас начал присаживаться.
2: А он каждый раз так, Сань, делает. Ты просто выходишь из студии на эти 3 минуты.
0: Да?
2: У него традиция такая, да, красавчик.
0: А я чай обычно пью.
2: Ну вот, видишь, каждый делает свой выбор в жизни. Так, о футболе. Опубликован рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. В топ-5 4 игрока «Зенита». Педро лидирует, 32 миллиона евро. Также Филипп Аугусто, Джон, Луис Энрике входят в пятерку. На 4-м месте Матвей Кисляк из ЦСКА, 26 миллионов. А как другие команды? Ну, например, Кристиан Алвес из Краснодара, 20 миллионов почти евро на 6-й позиции. На 7-м месте Тюкавин, 18 миллионов. На 8-й позиции Угальда из Спартака. У него 16,7 миллионов.
0: Ой, Угальдышка, самый нищенький у нас. Ну, ничего, если хочешь, соточку
2: подкорми.
0: Кину на телефон. Так, значит, Криштиану Роналду красочно выступил на пресс-конференции в сборной, пошутил, что будет играть еще 10 лет. Сказал, что убить его реально только из дробовика. И подчеркнул свое желание дойти до 1000 голов. Что за мужчина?
2: Красавчик, да.
0: Жаль, не разведен.
2: Теннис. 5-я ракетка мира Мира Андреева обыграла номер 132 Александру Соснович во 2-м круге пятисотника в Сингапуре. И это ее уже 10-й четвертьфинал в этом сезоне. Мира просто красотка. Дальше, кстати, она встретится с Лейлой Фернандес. Пожелаем Мире удачи и всем нашим спортсменам тоже.
3: Физкульт, привет! Первой смене.
4: На Ретро-ФМ.

0: Всем привет, 9.18 на столичных часах.
1: А я еще немножечко спорта принесла. Давай. Ну, такого уже с интересностью, я бы даже сказала, подходящего под нашу тему, незапланирование безумства. Я думаю, оно было запланировано, но абсолютно точно безумство. В общем, француженка преодолела трос между самыми высокими терриконами Европы. Это такие возвышенности искусственные. Находилась она более чем в 90 метрах над землей и выступала полностью без страховки. Мало того, если загуглите, посмотреть, она еще там на этих огромных вот этих канатах садилась на какие-то шпагаты, перевернутые вниз головой. В общем, шла она, а когда я это смотрела, страшно было мне. Думаю, такое не стоит повторять. Конечно. Без страховок. Но круто, что все-таки спорт нам доказывает, что предел человеческих возможностей, он бесконечен.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. Вне повторим.

0: Азия. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
0: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
13: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: доллара Аджайпс. Он нам сейчас курс доллар даст. Он сейчас нам курс евро даст.
1: А может быть еще и курс лиры даст. Ай, зачем, зачем? У меня только доллар.
2: Ну и, конечно, даст актуальные новости. Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. Его на авиабазе под Вашингтоном лично встретил Дональд Трамп. Как предположила пресса, такой прием должен был показать особое уважение к гостю. Отмечается, что решение главы Белого дома лично приехать на базу стало отступлением от дипломатического протокола. Ранее аналогичный жест он демонстрировал только Владимиру Путину. В августе прошлого года, напомню, Трамп встречал российского президента на летном поле в Анкоридже. После нападения медведей в Красноярском крае следователи проверяют работу Минприроды. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о халатности. По версии следствия, сотрудники ведомства знали об опасной ситуации в лесах, однако не приняли необходимых мер для защиты людей. В результате нападения есть погибшие. Сейчас следователи изъяли документы, изучают их и допрашивают сотрудников министерства. Ну а между тем, медведь напал на группу туристов в Туве. Один из них, уроженец Москвы, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Семеро туристов приехали в республику на рыбалку и, несмотря на запрет посещения лесов, расположились в глухой тайге. Ранее из-за активности медведей в Туве ввели запрет на проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах был установлен режим повышенной готовности. Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ. Однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную. Названы самые выгодные месяцы для отпуска. В следующем году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. Ну а самым выгодным временем для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Ну а наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. С вами остается первая смена Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Это первая смена Саши и Рид, которая вновь готова отправиться в путешествие.
1: Да, а куда отправимся? Мы вам расскажем только в нашей игрушке «Рустуриста». Будем путешествовать, будем учить языки, будем получать термокружку. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовская, Челюскина до Копылова, на улице Тихорецкая от Алебастровой до Магистральной и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: А будет ли облика морали или нет, узнаем уже совсем скоро. С Владимиром из Владивостока сегодня будем играть. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. Владимир, скажите, где последний раз бывали, когда путешествовали?
2: В Москве.
3: В Москве. Хорошо. Не знаю.
1: Я ждал тебя. Хорошая страна.
3: Хорошая страна.
1: Говорят там по-разному. Какой там основной язык?
3: Основной, вроде такой. Что-то на таком.
1: Да каких у нас столько языков здесь нет. Итак, Владимир, вас ожидает один вопрос и три варианта ответа. Если ответите правильно, получите фирменную термокружку Ретро-ФМ.
3: Готовы?
2: Ну, готов, конечно.
3: Ну что ж, погнали.
1: Отправляемся во Францию. Итак, мы с Ритой приехали в Париж, заселились в отель, и тут Рит прибегает ко мне в номер с жалобой. У нее ужасно душно, видите ли. Иду я, значит, на ресепшн разбираться, говорю: алло, а кондиционер здесь вообще есть? И администратор отвечает:
4: La climatisation est disponible sur demande.
1: Что же он сказал, администратор? Кондиционер предоставляется только блондинкам, рыжим не положено. Второй вариант. Кондиционер предоставляется по запросу. Второй вариант. Кондиционер работает только в номерах с видом на улицу.
2: Ну, я становлюсь на последнем варианте. Кондиционер предоставляется в номерах с видом на улицу.
1: Принимается.
4: La climatisation est disponible sur demande. Кондиционер предоставляется по запросу, потому что у нас и так во Франции, знаете, как все дорого. Че вам за вид-то еще переплачивать? У вас все равны, подумал, наверное, администратор. Вот.
1: Термокружка сегодня полетит во Владивосток.
3: Ну ничего же,
1: Владимир, значит, вы к нам прилетаете.
3: Да, вы прилетаете, и есть возможность еще раз нам позвонить и сыграть с нами. Договорились?
2: Договорились.
3: Супер. Спасибо вам большое за то, что позвонили и попробовали.
1: А нам пора переходить к Буне.
0: Руссо Туристо.

0: Скажите, а вы часто совершаете необдуманные поступки? Друзья, сегодня именно это мы обсуждаем в рубрике «Между тем».
1: Да, и может быть, кого-то вдохновим даже сегодня. Может быть, кто-нибудь сидел и настолько устал, настолько, не знаю, выгорел, что такое «Ай!» и что-нибудь вот сделал. Или наоборот подумал, да я помню, как я один раз там совершил и не сделал.
0: А бывали и такие случаи.
1: Пишите нам обо всем этом в соцсетях, а мы через несколько минут прочитаем.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей лечимся.
14: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
20: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
21: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
23: Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня говорим о безумных, спонтанных поступках и описываем свои истории в соцсетях. Аля пишет: безумство, да это когда вместо «надо дела делать» говоришь, они рванут ли куда-нибудь. И рванула, и не жалею ни капли.
2: Так, Аня написала сообщение, ну, которое вы знаете, у меня вызывает особые чувства. Доброе утро, Рит, Саша. В 2000 году, 20 октября, на первом этаже собственного подъезда подобралась щеночка. Несмотря на то, что у меня уже была собака, 10-летний Кэрри Блю Терьер. Подобранный песик больше не вырос, он оказался метисом жесткошерстной таксы и карликового пинчера. И прожил 14 лет, и я так подозреваю, самых счастливых. Аня, спасибо вам огромное, и вот такие безумства, давайте, пожалуйста, умоляю, совершать почаще.
1: Вадим пишет: доброе утро, любимые наши. Было дело, как-то проигнорировав прогноз погоды, решил выйти на улицу без зонтика. А ведь шел проливной дождь. Да, было забавно бегать под дождем, словно проходишь испытание на скорость в какой-то видеоигре. Однако я простудился через 2 дня после такого безумного решения, зато ценный урок на всю жизнь. Слушай прогноз погоды на Ретро-ФМ.
2: Это то, о чем мы говорили, что есть некоторые поступки, от которых мы сегодня еще и хотим вас предостеречь. А вот, Светлана говорит: доброе утро, а я 31 декабря. Поздравила сестру во Владивостоке с наступающим Новым годом. Ну, а через 3 часа позвонила ей в дверь. Как она обрадовалась! Говорит: сумасшедшая! В общем, встречала Новый год во Владивостоке. Вот, а первым вечером уже поехала домой. Вот это вообще, мне кажется, потрясающе. Я, кстати, так делала тоже. Я маму поздравляла, вот, и прилетала из другой страны. Такая: привет, всем рождения!
1: Да вообще, приезжать спонтанно, мне кажется, это может быть круто. К близким, когда они не ждут, а потом ты появляешься и видишь, какие счастливые у них глаза.
2: Да. Ребят, пишите ваши сообщения, мы все прочитаем.

0: на столичных 10.00. Первая смена в полном составе с вами встречает этот четверг. Приветствуем Вадима Ривмана, у нас новости.
1: И я всех приветствую, доброе утро. Итак, Центробанк усилит требования к финансовым блогерам. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решение инвесторов в собственных интересах. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения и международную повестку с представителями ряда стран. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепа, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение. Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Об этом сообщил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он отметил, что сейчас размер возвращаемых средств может быть меньше суммы, которую списали злоумышленники. Банк России обсуждает эту проблему с национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам, похищенные мошенниками денежные средства. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше полутора часов, для четвертых и пятых классов – двух, для шестых, восьмых – 2,5 часов, ну а в старших классах предел составляет 3,5 часа. Ну и последнее. Мультсериал «Черный плащ» получит продолжение в США спустя 30 лет. Стриминговый сервис Disney Plus приступил к разработке нового анимационного сериала о супергерое. Ожидается, что в продолжении появятся как знакомые герои, так и новые персонажи. Ну а юмор и динамика оригинального шоу будут сохранены. Напомню, оригинальный мультсериал «Черный плащ» выходил в 91-95 годах, завоевал широкую популярность у зрителей. Как считают критики, проект стал частью ностальгического культурного кода сразу нескольких поколений. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96.74. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3 минута 11-го. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А вот это отличная новость. Черный плащ.
1: Только свистни, он появится.
0: Черный плащ.
1: Ну-ка, от винта.
0: Так и есть. Кстати, ребята, наша история.
1: Да, я просто хотела сказать, что сегодня же четверг, день кинопремьер, поэтому про кино мы вам тоже в нашей рубрике «Киноскоп» расскажем уже очень скоро. Ну и сегодня у нас день незапланированных безумств, вот такая рубрика. По ней пишите, мы тоже скоро очень прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на четверг на 24 сентября. Сегодня возможны неожиданные перепады. Спокойное течение событий может внезапно прерваться вспышкой раздражения или тревоги, а затем снова вернуться в мягкое русло.
2: Овны, прежде чем предпринимать активные действия, стоит внимательно изучить условия, в которых вы находитесь.
1: Тельцы, если друзья захотят высказать все, что у них накопилось, просто дайте им такой возможности выслушать.
2: Близнецы, вам стоит быть гибкими в своих ожиданиях на день, иначе рискуете столкнуться с разочарованием.
1: Раки, если вас раздражает сюрприз, сосредоточьтесь на том, что приносит радость.
2: Львы, не следует безоговорочно верить людям. Важно критически оценивать их поступки.
1: Девы, у вас появится возможность увидеть, где в отношениях вы потеряли себя, и подвернется шанс вернуть себе это.
2: Весы, простые действия вроде сна и водных процедур помогут снять внутреннее напряжение.
1: Скорпионы, воображение сегодня будет работать ярко, и это хороший момент для творчества.
2: Стрельцы, домашняя атмосфера может стать теплее и уютнее благодаря мягкости и заботе и вниманию друг к другу.
1: Козероги, в контакте с другими не забывайте про положительную обратную связь.
2: Водолеи, в денежных вопросах избегайте расплывчатых обещаний и помните, простые и понятные решения надежнее.
1: Рыбы, понаблюдайте за своими реакциями и не осуждайте себя за переменчивость.
2: Так, ну а сейчас у нас будет киноскоп, получается. Ну все, ожидаем.

0: Сегодня четверг, день кинопремьеры. И в киноскопе мы рассказываем вам как раз-таки о киноновинках, которые вот-вот-вот выходят.
1: Да, мы, Саш, посмотрели за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и расскажем о фильмах, которые сходят. А все, знаете ли? Еще раз.
0: Держусь.
1: На
0: кто-то
1: который...
0: должен быть живым.
1: Ну, я просто так много смотрел кино, что, понимаешь, я уже в нем как-то лета. На которые стоит сходить в кино, по нашему мнению, давайте я и начну. Тем более, я сегодня так много говорю. В общем, я выбрала фильм, название которого меня как девочку очень сильно привлекло. Называет оно «Девочка».

0: себя, даже если придется порезаться о реальность. Вот такой вот, мне кажется, жизнеутверждающий сюжет, который, думаю, может иметь, ну, по моему мнению, очень терапевтический эффект, вот, в том числе. Ну и, конечно же, я обожаю и кино про девочек с характером, и девчонок с характером. И режиссер тоже девочка, поэтому обязательно сходите.
1: А я предлагаю сходить на фантастический боевик отечественного производства. Называется «Девятая планета», пометка 16+. В главной роли, кто бы ты думал, сын маминой подруги Юра Борисов. Да, там еще играет Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Данил Спиваковский, да достаточно уже и этой команды. Сюжет. После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете.
0: Так.
1: Удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую она однажды спас. Сослуживцы Хруста, ну, крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие обычные армейские воспоминания.
0: Угу.
1: Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается, кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Ну, прям, ух, какой намечается.
0: Что-то намечается. Ребятушки, вот такой сегодня у нас был киноскоп. Давайте не забывать о том, что кино – это классно, и ходить смотреть прекрасные премьеры.

0: Саша и Рита.
1: Доброе утро. Сегодня день безумных поступков. И мы выясняем, случались ли у вас такие, приводили к добру или, может быть, не очень хорошие последствия были. Делимся историями.
2: Да, и мы поискали лайфхаки. Каким должно быть безумство, чтобы принести пользу. Потому что, ну, бывает по-разному, конечно же. И то интересно вспомнить. Но мы сегодня про пользу поговорим. Короче, психологи предупреждают, безумство должно быть созидательным. В одном предложении созидание и безумство. А не разрушительным, чтобы спонтанный поступок принес...

0: знаете, радость. В общем, для этого есть два правила. И мы вам сейчас их расскажем. Первое. Безопасно для будущего. Вот такое вот безумное правило. Короче, позитивное безумство не должно вредить вашему здоровью. Это правда важно. Кошельку или отношениям. Уволить с работы, знаете, посреди совещания. Но это все-таки, наверное, какое-то деструктивное безумство, если у вас нет там что-то отложенных каких-то денежек. А вот сорваться после работы куда-нибудь, не знаю, в кино. Или если у вас не знаю, день, если вы работаете там сутки двое, можете и уехать куда-то на один день. Это неважно. Ну, чтобы успели, понимаете? То есть ты такой, я такой вообще человечек, но себе я не врежу. Вот. Вот такие вот надо делать вещи.
1: Да, еще есть правила внутреннего ребенка. Вот вспомните, что вам безумно хотелось сделать, не знаю, например, в 10 лет, но взрослые запрещали. Купить огромный мыльный пузырь, там, пускать его в парке, съесть 3 порции мороженого вместо обеда, пройтись, может, по лужам в каких-то ярких сапогах. Самые простые детские желания дают, кстати, самый мощный терапевтический эффект. Так что побалуйте себя в том числе и этим. Это пойдет на пользу.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
9: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
14: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
17: Кто же забьет победный музыкальный гол?
18: Не пропустите, друзья!
19: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Юрий Антонов продолжает это классное утро с первой сменой на Ретро-ФМ.
1: Да, ну а впереди у нас информативные всяческие мероприятия и события. Также это можно назвать.
0: Обожаю, как ты формулируешь рубрики на Ретро-ФМ. Новости сейчас будут. Давайте узнаем, что там и как.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Откладывать ремонт до следующего года в надежде сэкономить может оказаться невыгодно. Об этом известием рассказали аналитики рынка. По словам экспертов, продолжают дорожать стройматериалы, доставка и работа мастеров. Причем быстрее всего растет стоимость услуг специалистов. Капитальный ремонт квартиры площадью около 50 квадратных метров сейчас может стоить примерно 5,5 миллионов рублей. Если цены прибавят еще около 10%, то в следующем году такой же ремонт может обойтись уже примерно в 6 миллионов. В Татарстане скорректировали правила предоставления ежемесячных транспортных субсидий для многодетных семей. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, круг получателей льготы стал шире. Теперь право на выплату имеют и те семьи, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет является инвалидом с детства и не учится очно. Новые правила действуют с 27 июля текущего года, пишет Московский комсомолец. Это решение призвано поддержать семьи, в которых совершеннолетние дети с инвалидностью не могут продолжать обучение по состоянию здоровья и облегчить им расходы на транспорт. С 24 сентября в Казани начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Пункты откроются на станциях Яшлек, Козья Слобода, Площадь Тугая, Проспект Победы и Дубравная. Горожан будут ждать ежедневно с 7.30 до 18 часов. Процедуру проведут только после предъявления паспорта, сообщает портал мэрии Казани. Жители призывают не откладывать вакцинацию. Это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект «Активация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Пита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Да, это Саша и Рита. Доброе утро. Еще мы здесь игру устроили.
4: Да, кажется, мы уже все сделали, только не пели утром. Так пора. Ребята, у нас через несколько минут нейрохит. 23-24-88-3, код Москвы 495. Там все без изменений. Беспроводные наушники, как приз. Наша Иишка, которая, я бы сказала, она не то, что восстала. Она проснулась и такая, эх, петь охота. Возьму-ка я песню, переделаю полностью музыку. Слова оставлю, а ваша задача будет с этим справиться. Звоните, мы ждем.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
6: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовская, Челюскина до Копылова, на улице Тихорецкая от Алебастровой до Магистральной и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.

0: Сегодня противостоять искусственному интеллекту будет Наталья из Перми. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Наталья, у вас как с тем, чтобы петь утром? Есть такой задур?
1: Ну, немножко есть. Я потому что езжу в машине, у меня постоянно музыка.
2: А, ну все. Ну, сейчас все безопасно, вы стоите же, никуда не едете, правильно?
1: Нет, сейчас да, стоим.
2: Ну, так будет даже интереснее, если вы прям так громко запоете, ну, что кто-то мимо проезжает такой, опа, ну, и танцевать, например, начнет.
0: И крикнет вам «С победой!» Но тоже настроен на ретро-фильм, я уверен.
2: Так, ну что, готовы слушать музыку?
1: Готова.
2: А главное слова. Погнали! Погнали!

0: Ну что, есть какие-то мысли?
1: На хорошо.
0: Спорят день, ночь, что там?
2: День и ночь. Вопрос простой, мне найти ответ. Спорят день и ночь.
1: Ой. Ну давайте еще припев.
0: Давайте вторую
1: послушаем.
0: Давайте.
1: Будьте здоровы. Хочется сказать компьютеру. Ну чихнул, что подумает.
2: Что-то группа «Мираж» выступает.
1: Думаете, что это группа
0: «Мираж»? А у вас когда день рождения?
2: Зимой.
0: Зимой. Это вас с наступающим от нашего компьютера.
1: Да, заранее. Вот, чтобы, ну, вдруг потом забудем, как бы, да.
0: У него
1: так
0: сегодня
1: уже
0: такое
1: сделали.
0: Настроение, сегодня просто день без уса. И он тоже такой, а ну-ка, никогда так
1: а
0: не делал.
1: А кто меня накажет, да?
0: Я вообще искусственный интеллект.
1: Полетел.
0: Наталья, поздравляем. Ну что же, вы правы. Да вы все равно бы уже отгадали.
1: Конечно, это группа «Мираж», «Наступает ночь». Так что можно снова по газам и уже ехать как победительница.
2: Спасибо.
0: И мы вас поздравляем, вы молодец, подарок отправляется к вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам, а у нас «Мираж» в оригинале. Давайте послушаем.

0: Ну, не то чтобы прям уже ночь наступает, но финал первой смены, да, и все-таки есть несколько минут, чтобы поделиться с нами своим мнением.
1: Мы сегодня говорим про день безумств, поэтому если вы совершали какие-то, ух, безумства, или наоборот не совершали по какой-то причине, спонтанные вот эти вот, пишите нам в соцсети, а мы все очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
16: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
17: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем необдуманные, спонтанные, иногда даже безумные поступки. Случались ли такие в жизни, к чему они приводили?
2: Так, вот такое внезапное пришло сообщение. Мы обычно читаем сегодня про то, что я сделал, а тут что не сделал. Пишет нам Оксана. Доброе утро, любимая радиостанция. Несколько лет назад мне единственный раз посчастливилось дозвониться к вам, Саша и Рита. Как сейчас помню, это была игра «Что, где, когда». Я уже поговорила с редактором, но пока шла песня перед игрой, мне вдруг стало страшно. И я положила трубку.
1: Ого.
2: Ну, не безумство ли? С тех пор мне больше ни разу не удавалось дозвониться. Вот так бездарно я упустила свой единственный шанс с вами пообщаться. Оксана!
1: Во-первых, ну, заходите
2: еще. Не вините себя. Во-вторых, ну, бывает такое, слушайте. Вот, заходите еще, нам всегда можно дозвониться.
1: Да, тем более тем, кто так честно может нам признаться. Так, у меня безумства никогда не бывают спонтанными. Я очень долго их вынашиваю в голове. Вот такое мнение прилетело ВКонтакте.
2: Анна пишет. Доброе, безумное. Как-то с подругой случайно встретились в городе. Зашли в ближайшее кафе, выпили по пиву. А в кафе так и бывает. Вот, может вредить здоровье, если что. Но с другой стороны, можно потом завернуть за угол, как и Анна. И сидят уже в турагентстве. Купили тур, впервые улетели без детей. Лучшее решение. Проверили. Я вам верю. Сегодня к племянникам заеду на час. Потом, возможно, в Грецию опять.
1: Но после двух племянников, знаешь, там и сейшелы могут наметиться.
2: В конце так есть денежек немножечко, да, одолжить.
1: Спасибо большое, ребят, что делились своим мнением. Берегите себя и настраивайте себя на пятницу, потому что завтра с 7.00 ваша первая смена, которая, я думаю, даже устроит вам небольшой сюрприз. Ну да ладно, расскажем об этом завтра.
2: До завтра.
0: Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ с 7 до 11. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

0: Москве 11 часов, в четверг, 24 сентября, 26 год, на всякий случай. И еще важная информация есть у Дмитрия Королева, может быть, даже более важная. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В 25 регионах страны снизились цены на бензин, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Так, самые большие изменения в Крыму, там стоимость топлива упала на 5%, а на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области на 3%. Среди других лидеров по доступности бензина – Севастополь, Тува и Дагестан. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из соцфонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенные выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги. В МВД напомнили, что автоматических компенсаций за домашний интернет и личную технику в России не существует. Подозрительный разговор в ведомстве рекомендуют сразу прекратить. В России могут появиться школьные сертификаты на продукты. С инициативой выступили в Госдуме. Таким образом, депутаты предложили поддерживать семьи в летние месяцы. Размер сертификата будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном регионе. Потратить ваучер можно будет только на определенные продукты. Депутаты отметили, что в первую очередь мера рассчитана на учеников 5-11 классов из льготных категорий. Для младших школьников предлагается учитывать доход семьи. Новые стандарты медпомощи при паническом расстройстве утвердили в России. Изменения внес Минздрав. Документ предусматривает пересмотр списка разрешенных лекарственных средств и внедрение нового терапевтического метода. Теперь лечащий врач в рамках обследования больного с паническим расстройством вправе направлять его на дополнительные тесты. Официально включена и светотерапия. Ну а цены на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами снижаться не будет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Горящие предложения еще могут появиться, но в основном на менее востребованные варианты. По данным Мотор, недельный тур на троих по системе «Все включено» сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Кроме того, с января поездки станут еще немного дороже. Стоимость однократной визы в Египет вырастет с 30 до 33 долларов. Ну и, кстати, о долларе. Сегодня он 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Огромными тиражами расходились во второй половине 80-х пластинки фирмы «Мелодия» с группой «Modern Talking». Было выпущено две больших. Одна из них называлась «Поговорим о любви». Там оригинальный альбом за основу взяли «Let's Talk About Love». А еще выходила пластинка, которая просто называлась у нас «Modern Talking». Правда, мелко было написано еще «Ready for Romance». Это тоже, это третий уже был альбом оригинальной дискографии известного германского коллектива. Все, что мы любим, друзья, «Modern Talking», и не только здесь, в эфире «Ретро FM». Сегодня и всегда. Это аплодисменты, в том числе и им. Ну и нам с вами. Почему бы нет? Сейчас давайте ближайшую перспективу тоже рассмотрим. Сандра очень скоро. Алена Апина. Также Гленн Медейрос. Все те, кого мы любим. 11 часов и 18 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго дня. Отличного четверга. Поехали дальше.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
1: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: for a minute, остановите на минутку.
1: Это я так кричу, когда на какой-нибудь суперкарусельке где-нибудь на аттракционе. Знаете, когда желудок начинает на выход проситься. И вера, вы знаете, в ремешок, которым ты пристегнут, она уж не такая железобетонная становится. Я-то знал, что 40% практически россиян не просто готовы полететь в космос, они просто об этом мечтают. Какие все-таки разные бывают планы на жизнь людей. Вот. Мне и внизу, например, хорошо. Я не знаю, когда выше третьего этажа поднимаюсь, у меня уже головушка кружится, мне кажется. Так, головушка кружится от хороших ощущений, от головокружительной музыки классной, красивой, которая звучит на Ретро-ФМ, но это совсем другое дело, это нам нравится, это мы любим все, 100% собравшихся слушателей Ретро-ФМ. Очень скоро Silent Circle, Доктор Албан, Самоцветы и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 35 минут.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тецовская, Челюскина до Копылова, на улице Тихорецкая от Алебастровой до Магистральной и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
7: Ретро-ФМ.

0: Stop the rain in the night, Silent Circle. Отключите ночной дождь. Неплохое предложение, кстати. Вот горячую воду же у нас научились отключать. Может, и с дождями тоже можно что-нибудь такое придумать. На профилактику их, не знаю, на какую-нибудь отправить. Как вам такая идея? Ну, хотя бы иногда. Ловко я, конечно, придумал. Так, то, чего не хочет отключать. Теперь об этом, друзья. Музыка лучшая в мире. До завершения этого часа. Абба, Юрий Антонов. И не только. Все это здесь, на Retro FM. В Москве уже 11 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного четверга.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Интернет-поток «Вечеринка Ретро FM».
11: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-поток «Вечеринка Ретро FM».

0: В Москве полдень, а у нас еще много музыки классной. Не всю переслушали. И, кстати, не только музыки.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. С января по август в России выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Автостат со ссылкой на Росстат. Особенно заметным оказался рост в августе. Производство увеличилось почти на 70%. Кроме того, в конце лета после корпоративных отпусков к работе вернулись заводы «Хавал», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «Москвич». Татарстан вошел в пятерку регионов России, обеспечивших наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии текущего года. Поступления в республике увеличились на 42,8 миллиарда рублей. Одним из факторов роста в Татарстане стали поступления налога на прибыль организаций. За полугодие они увеличились на 19,8 миллиарда рублей, пишет Татцентр. В Казани частично перекроют движение по улице Карла Маркса. На это время также изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. До 28 сентября движение ограничат на участке от улицы Толстого до улицы Пушкина. Автобусы номер 10А, 22, 28, 28А, 30, 35, 54, 89 и 91 будут курсировать по измененным маршрутам, пишет портал мэрии Казани. 26 сентября в Казанском парке «Черное озеро» состоится пятый ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей события ждут выступления талантливых детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории, а также мастер-классы и парусные регаты. Мероприятие продлится с 10 до 20:30, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Группа «Мираж», я снова вижу тебя. Но что мы там, люди, любим смотреть бесконечно? На огонь, на воду, как работают другие, все правильно. А еще на видосики смешнючие позалипать до 3 часов ночи мы тоже любим. Ну, чтобы точно не выспаться уже. Это же нам таким важным кажется, да, в темноте ночью лежа. Потому что мы вдруг пропустим, как, не знаю, котики или песики какие-нибудь что-нибудь смешное сделают. Как-нибудь смешно будут прыгать, скакать или подпевать. Или как-нибудь кто-нибудь кого-нибудь напугает, разыграет. Как вот мы без таких сюжетов уснем? Надо все обязательно пересмотреть. А то пропустим, и все тогда. А по поводу послушать, то тоже есть на что обратить внимание. Для тех, кто все-таки просыпается рано, а таких много по утрам на Ретро FM. В эфире шоу «Первая смена» с 7 до 11. А значит, шутки, игры, подарки и темы интересные каждый день по будням. Не пропустите, пожалуйста. Ну а в ближайшие минуты также есть повод остаться рядом. Что у нас там? Давайте-ка Майкл Джексон скоро, Андрей Миронов, группа «Полис» и «Стинг». Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убивая.

0: убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
1: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности: гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Одна из легендарных работ Майкла Джексона «Do you remember the time?» Кстати, у него вообще есть нелегендарные песни? Не знаю, хороший вопрос. Надо поискать, но думаю, что ничего не найду. Так вот, когда соавтор трека Тедди Райли впервые показывал Майклу Джексону демо-версию этой песни еще в студии во время работы, Джексон вдруг резко остановил музыку, буквально через 16 тактов после начала. И продюсер в тот момент признался, что у него похолодело все внутри, и даже появились мысли об увольнении. Но оказалось, что Майкл был просто в таком восторге от первого же необычного аккорда в этой песне, что просто захотел узнать, как это было создано. Иногда очень интересно узнать, правда, как это было создано, но ведь есть места, где об этом рассказывают. Ведь правда же, друзья?
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет. I
6: want to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Вечеринка ровно в 21:00.
7: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro FM.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вот когда задумывался припев этой знаменитой песни, его сознательно сделали в виде вот такой вот бессмыслицы. И вот это вот блюдо буди-да-будай появилось с целью стать близким во всех точках планеты, друзья. Для тех, кто не знает английского языка. Чтобы могли подпевать и малые дети, и футбольные фанаты, и кто угодно. Сработало, кстати, у меня получается подпевать. Я не знаю, где я нахожусь вот в этой шкале между футбольными фанатами и малыми детьми, но получается в любом случае. Кстати, по поводу подпевать и вообще хорошо проводить время, продолжим делать это под музыку. Очень скоро Сандра, также мелодия из кинофильма «Джентльмены удачи», еще до завершения этого часа прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горск-Скар.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Москве 13 часов. Продолжаем наслаждаться ретро-ФМ. Так, сейчас подходите еще ближе. У Дмитрия Королева есть новости. Все, Дим, я их подготовил. Пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Центробанк не стремится к тому, чтобы на кошельках граждан хранилось большое количество средств в цифровом рубле. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила главная цель внедрения новой формы национальной валюты – создание удобного и безопасного платежного инструмента для граждан и бизнеса. По словам Набиуллиной, с момента запуска цифрового рубля россияне открыли около 90 тысяч электронных кошельков. Цифровые рубли хранятся у ЦБ и не зависят от банкротства банка, а переход на него добровольный. Решение по участию Владимира Путина в саммите G20 будет принято позднее. Россия ценит приглашение США. Оно будет проработано. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ну а ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в декабре на саммите. Зеленский назвал такой формат одним из лучших и заявил, что он может принести реальный результат. В Санкт-Петербурге открывается форум объединенных культур. Он соберет участников из 70 стран. Состоятся десятки актуальных дискуссий с международными экспертами и лидерами культурной индустрии. Обсудят музыку, кино, театр, цирковое искусство. Заявленные дискуссии о создании единого кинопространства стран СНГ. Как отметил президент Владимир Путин, культура лежит в основе взаимопонимания между людьми и народами. Космонавтам на МКС будет помогать робот. Его направят на Международную станцию для проведения научных экспериментов уже в ноябре. Телетроид возьмет на себя рутинные и опасные операции, в том числе в открытом космосе. Первое время он будет закреплен на внешней обшивке, а управлять им экипаж сможет прямо со станции в режиме аватара, копируя движение оператора. Специальное рабочее место для этого уже доставлено на МКС предыдущим космическим грузовиком. Но тем временем американский предприниматель Илон Маск придумал глобальный проект по спасению Земли от неминуемой гибели от Солнца. Он предлагает запустить между нашей планетой и звездой целый рой спутников-зонтиков. Они смогут заслонять собой часть солнечного излучения, которое в будущем, согласно астрономическим расчетам, грозит сжечь нашу планету. Маск уверен, что такой климат-контроль сможет предотвращать и глобальное потепление, и бороться с эпизодами похолодания, вроде ледниковых периодов. И о валюте. На этот четверг доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Atlantis is calling. Ну вот, кого-то Атлантида зовет, а кого-то пятница прямо громко зовет. На грани срыва голоса это делает. Орет практически на нас. Говорит, идите все сюда, идите ко мне, со мной хорошо. А мы бежим к тебе, пятница. Ну, ничего-ничего, завтра все будет. А пока время любителей поработать, друзья, доделать все важное, чтобы никому не досталось, все сами должны сделать. Ну, под музыку Ретро-ФМ, конечно, она тут у нас есть. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 13 часов и 20 минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
9: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте?

0: Готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Музыкальные критики, когда описывают способности и возможности Глории Гейнер, говорят, что она буквально проживает каждую ноту своих песен. Блестящая техника, невероятная сила голоса. Ну вот не для того, чтобы сравнивать, ни в коем случае. Но здесь приходит на ум еще одна уникальная вокалистка, которую мы знаем. Это блестящая, неповторимая Уитни Хьюстон. О ней, между прочим, в самое ближайшее время будет отдельный разговор в программе «Ю». Уже на этой неделе, в субботу, в 13 часов по Москве. Много всего интересного собираюсь вам рассказать. Послушаем ее легендарные песни. Ой, там вообще такой плейлист подбирается. Закачаешься. Ну, закачаемся все вместе в хорошем смысле уже в самую ближайшую субботу. Все подробности в программе «Ю» в час дня, пожалуйста, не пропустите.

0: Got my mind set on you, Джордж Харрисон на Retro FM. Так, ну что, друзья, хороших выходных вам. Прощаюсь до понедельника. А, ой, нет, подождите. Погодите. Нет, извините, перепутал сценарий. Это завтрашний случайно прочитал. Ну, тогда до завтра, до пятницы. Тогда завтра опять приду и уже это вот в тот момент нажелаю вам всякого. И выходных отличных тоже, да и вообще. Музыка остается всегда. А еще здесь через 10 минут на Ретро-ФМ Филичта. Это значит, готовьтесь передавать, поздравлять, признаваться в чем-нибудь друг другу. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103, 555, 16, 105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Казани 14 часов. Настало время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Здравствуй, Казань, и абсолютно все, кто прямо сейчас готов провести этот час, прекрасный час на лучшей музыкальной радиоволне Ретро FM Казань, слушать музыку, заряжающую позитивом. Меня зовут Нелли Рахманова, рада быть с вами в этот прекрасный сентябрьский четверг и напомнить наши контакты. Находите наши социальные сети и наш бот «Выбери радио». И пишите приветы, и если есть поздравления, пожелайте чего-нибудь хорошего тем, кто дорог вам и ценен, не жалея добрых слов. Пишите и делайте это под знакомые ритмы любимой музыки. Отличного вам дня, настроения хорошего и душевного настроения.

0: Небо — это место на Земле, утверждает Белинда Карлайл. И невозможно не согласиться, ведь таких мест как минимум 7, и на одном, на крайнем из них, можно оказаться в моменте абсолютного счастья, то есть на 7-м небе от счастья. Это Феличита на Ретро-ФМ Казань. Еще больше классных песен для яркого настроения, отличного дня и солнечной сентябрьской погоды. Просто наслаждайтесь моментом, друзья. Улыбаемся и подпеваем, и заряжаемся счастьем вместе. Пишите в наши социальные сети Ретро-ФМ Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Ретро-ФМ Казань. Все, что вы напишете, все абсолютно. Абсолютно все будет озвучено в эфире и будет прочитано обязательно. Привет девушкам Риме и Ирине с Московского. Хорошего дня, удачной торговли. Сообщение от Резиды. Привет гимназии номер 83. Девчонкам Жанне и Оксане хорошего дня и настроения, пишет Олеся. Привет ретро, привет ведущие, привет-привет. Слушаем и любим, пишет Александр. Спасибо вам за музыку, которая всегда вовремя. И вот с этим мы охотно соглашаемся, ведь весь парадокс, вся прелесть хитов, знакомых ни одному поколению, это и есть то, что она всегда своевременна. Музыка, от которой становится легко, а настроение становится ярким. Виктор Салтыков и Лада London Boys. London Boys на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

Кони в яблоках, Виктор Салтыков, продолжение Филичита на Ретро FM Казань. Сегодня четверг, любимый многими день за то, что он приближает пятницу. Ведь можно расслабиться, насладиться моментом, и это все будет под правильную музыку в программе, в правильной программе Филичита. Иногда счастье — это просто хорошая погода. Когда небо ясное, ветер теплый, а в наушниках любимая песня. Находите нас в социальных сетях Ретро FM Казань, а также есть отличный бот «Выбери радио» и пишите свои сообщения, которые в данную минуту кто-то от вас очень ждет. Меня зовут Нелли Рахманова, я их тоже, кстати, жду, чтобы просто прочитать их в прямом эфире с радостью и удовольствием. Привет из Бугульмы, всех, кто слушает Ретро, и заряд вам на весь день, заряда вам на весь день, написала Альбина, простите, Альбина, но сообщение просто пестрит восклицательными знаками, а поэтому я его прочитала читаю еще раз. Привет из Бугульмы, все, кто слушает Ретро, заряда вам на весь день. Здравствуйте, хочу передать привет своей семье, любимой жене Ирине и сыну Владиславу. Всем хорошего дня и удачи, пишет Денис. Привет, Ретро FM, хочу передать привет всем, кто за рулем, и пожелать счастливого пути, пишет это Булат. Отличные пожелания. Удачи всем, кто за рулем. А удача сегодня будет обязательно. Почему? Потому что сегодня четверг, удачный день, когда погода шепчет. Солнце светит, а мы в Филичите заряжаем вас ритмами, которые заставляют биться сердце чуть быстрее. London Boys и группа «Savage» на Ретро FM Казань.

0: На часах в студии 14.22. Полет нормальный, друзья. И это Феличита на Ретро-ФМ Казань. Это территория счастья и солнечного настроения. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в бот «Выбери радио». Делитесь эмоциями и теплыми словами. И пусть этот день будет про радость, про легкость, про музыку, которая попадает точно в настроение в любую погоду.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается ясная погода. Температура воздуха днем будет до 22 градусов тепла. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: I just called to say I love you. Стив Уандер позвонил и сказал, что любит нас, и это абсолютно взаимная любовь в разгаре Филичта на Retro FM Казань. Пишите в наши социальные сети, в бот «Выбери радио» все ваши приветы, друзья, все поздравления, адресованные вашим самым близким и дорогим людям. Все ваши послания будут озвучены в прямом эфире незамедлительно. Привет семье Бузаевых и соседу дяде Грише. Хороший сегодня день всем. Такого же желаю, пишет Денис. Привет Ясмине и Альберту от Эльмиры из Пестрецов. Хорошего дня, отличного настроения желает она. Помните, как в старых фильмах герои выходили на улицу, вдыхали свежий воздух и понимали, день будет хорошим. Вот и сегодня такой же день, теплый, солнечный и по-особенному приятный. Все почему? А потому что это четверг, друзья. А еще в эфире Филичита мы собираем для вас самые душевные песни, чтобы настроение оставалось отличным до самого вечера. Игорь Иванов и Альказар на Retro FM Казань.
1: Филичита на Retro FM.
2: Делитесь счастьем.

0: Иванов и его композиция «Мы с тобой танцуем». Надеюсь, танцевальный бес вселился во всех, кто был с нами в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Больше танцевальных ритмов в программе «Феличита», дарящих ярких эмоций и счастливых моментов. Пишите свои сообщения в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в наш бот «Выбери радио». Он всегда рад вашим сообщениям. А я, меня зовут Нелли Рахманова, рада их озвучить в прямом эфире. Брата Азамата с днем рождения поздравляет Альмира. Здоровья крепкого, благополучия, удачи в делах и, конечно же, счастья желает она. Пожелаем счастья и мы много, настоящего и долгого. И музыкальный презент не заставит себя ждать. Ник Кершоу совсем скоро на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ник Кершоу и его хит «Загадка» в продолжении Филичтана Ретро-ФМ «Казань», которая, кстати, легко разгадывается там, где настроение складывается буквально по нотам. Делитесь эмоциями, присылайте приветы, позитивные сообщения, которые вы адресуете своим близким, друзьям, коллегам, просто знакомым. Находите Ретро-ФМ «Казань» в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио», и ваш привет обязательно прозвучит, как это происходит прямо сейчас. Привет, Ретро! Спасибо вам за то, что радуете нас любимой музыкой. Большое вам, пожалуйста, всем слушателям настроение с большими, с тремя восклицательными знаками, пишет Луиза. Отличное пожелание. А еще всем слушателям здоровья, удачи, счастья и любви. Пусть будет абсолютно счастлив каждый из вас. Биджис и Игорь Николаев на Ретро FM Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Биджис в финале отличного эфира Филичита в этот четверг на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем причастным за то, что он случился именно таким. Желаю вам уютного дня и побольше моментов, наполняющих ваши красивые сердца. Меня зовут Нелли Рахманова. Обнимаю. Всем пока.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, My Solvisar с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. My Solvisar. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Solvisar.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 15.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди дуэт Ля Буш, песни из «Бриллиантовой руки» и «Эфер Дэвид». Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России ужесточат проверку происхождения наличных у клиентов банков. Соответствующие рекомендации для кредитных организаций подготовят в Центробанке. Регулятор намерен ввести поправки в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. В частности, появится контроль за внесением средств на счета. Российские туристы еще могут успеть получить шенгенскую визу для поездки на новогодние праздники в Грецию, Венгрию, Испанию и Францию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Например, быстрее всего документы рассматривают в Венгрии от 3 до 5 недель. Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени на новогодние поездки. В АТОР добавили, в этом году число обращений россиян за шенгеном выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Про интернет-мошенников снимут кино. Это будет совместный российский китайский проект. В центре сюжета окажется молодая пара, которая во время свадебного путешествия в Бангкоке становится жертвой похищения и попадает в скам-лагерь. Об этом стало известно на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Как отмечают авторы, тема актуальна для многих стран, поэтому над проектом будут работать большая команда кинематографистов со всего мира. Ну а Минкульт следит за тем, чтобы цены на билеты в театре были демократичными, об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, ее слова приводят «Известия». Также глава министерства указала и на невозможность отмены русской культуры в мире, в том числе в недружественных странах. По ее словам, в разных государствах продолжают звучать имена российских композиторов, проходят выставки, посвященные отечественной культуре. Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав национальной сборной на летние юношеские Олимпийские игры. Это 13 атлетов. Они поборются за медали в 8 видах спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, команда выступит в полноценном качестве с флагом и гимном. Напомню, летние юношеские Олимпийские игры стартуют в конце октября в Сенегале. За медали будут бороться около 2700 атлетов. И о валюте. Доллар сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96,74. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Хорошего дня!
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: мурашки по коже – это верный признак хорошей, очень-очень хорошей музыки. Но, собственно, у нас другое не бывает. Это Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ в 15.35, а уже совсем скоро у нас Сандра, группа «Шафты» и Владимир Высоцкий.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
10: 15+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: любовь к другим приходит и уходит, любовь к себе уселась и сидит. Не знаю, можно ли такую любовь назвать невинной, но именно о такой любви нам и спела Сандра на Ретро-ФМ в 15:49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа здесь на Ретро-ФМ группа «Блонди» и песни из «Мэри Поппинс».
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
7: 12+.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: В Москве 16.00 на Ретро FM. Впереди Рики Повер, Леонид Агутин и Эдди Хантингтон. И новости незамедлительно с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%. Стоимость барреля Brent впервые 17 сентября поднялась выше $106, следует из данных торгов. Ноябрьские фьючерсы сегодня также подскакивали на 3,15%, а октябрьские фьючерсы WTI дорожали на 2,6%. Рост котировок связан с сохранением ограничений судоходства через Армузский пролив и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где конфликт между США, Израилем и Ираном остается неурегулированным. ЦБ ранее отмечал, что при более длительных ограничениях траектория цен на нефть в этом году может оказаться выше базового прогноза. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая устойчивость российских банков находится под контролем, несмотря на небольшое ухудшение качества кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла на 0,6% и сейчас чуть меньше 12%. По ее словам, это не фронтальное ухудшение, а проблемы зависят от структуры портфеля каждого банка, и проблемные кредиты достаточно покрыты резервами и качественными залогами. Было подчеркнуто, что никаких рисков для финансовой устойчивости такое ухудшение не создает. Минфин сообщил, что в рамках проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы на развитие образования планируется направить более 320 миллиардов рублей, более 105 на строительство школ к 30-му году, 47 миллиардов на ремонт детских садов, еще 25,7 на строительство новых. Около 80 пойдет на ремонт общежитий университетов и 65 миллиардов на ремонт техникумов. Средства также пойдут на модернизацию действующих учреждений, оснащение кабинетов и выплаты классным руководителям. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами. Специалисты советуют не ждать горящих туров, если семьям важны определенные даты или отели. Горящие предложения могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. А если семье важны конкретные даты, гостиницы или категория номера, откладывать бронирование рискованно. По данным ассоциации, стоимость недельного тура в Египет на семью из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе «Все включено» стартует от 196 тысяч рублей. И Роскачество выявило системные нарушения маркировки шерстяных тапочек на маркетплейсах. В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие «шерсть» на «мех» и «овчина». В ходе проверки 608 товарных карточек нарушения выявлены у 488. У четверти карточек отсутствует информация о производителе, что создает риск для потребителей и способствует распространению фальсификата. Мониторинг проведен в рамках инициативы «Шерсть России», а второй этап с лабораторными анализами запланирован на конец текущего года. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки. Это все новости. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, заметьте, друзья, вам не нужно никуда не ехать, не бежать, не летать, лететь тоже никуда не нужно. Для того, чтобы сделать шаг от печали до радости, вам нужно всего лишь прибавить громкости на ваших приемниках, и все. И радость от встречи с любимыми мелодиями гарантирована. Это Юрий Антонов, а уже совсем скоро у нас «Здравствуй, песни» и «Модерн Токинг» в Москве 16:19.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные

0: С вас 5 875 рублей.
1: За новый кроссовер Хавейл?
0: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто Хавейл М6 с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Ну вот для тех, кому мало просто слушать любимые песни, у нас есть программа «Ю, друзья», в которой Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу, послезавтра, программа «Ю» будет посвящена Уитни Хьюстон. Не пропустите!
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
2: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: Пробки на дорогах.
4: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на Оренбургском тракте от Хади-Такташа до Даурской и на улице Кулгали от Агачлык до Комиссара Габишева. Это вся информация о пробках Казани. Retro-FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Иногда, когда некогда любимый человек уходит, у него так и хочется спросить, ну почему так медленно? Ну, впрочем, это только иногда. В большинстве случаев это настоящая трагедия, как в песне «No Mercy». «No Mercy» на Ретро FM в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова. Ну, а до конца часа с нами дуэт «Мэйвуд» и песня из фильма «Москва слезам не верит».
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
5: Реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Опять назад пустым ехать.
12: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
21: Эргоферон.
22: Мы всей семьей им лечимся.
20: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
23: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: 17.00 в Москве поступило предложение. Пора порадоваться вечеру под музыку Retro FM. Михаил Боярский, Трио Джой, Дами, далее с нами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С января по август в России выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Автостат со ссылкой на Росстат. Особенно заметным оказался рост в августе. Производство увеличилось почти на 70%. Кроме того, в конце лета после корпоративных отпусков к работе вернулись заводы «Хавал», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «Москвич». Татарстан вошел в пятерку регионов России, обеспечивших наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии текущего года. Поступления в республике увеличились на 42,8 миллиарда рублей. Одним из факторов роста в Татарстане стали поступления налога на прибыль организаций. За полугодие они увеличились на 19,8 миллиарда рублей, пишет Татцентр. В Казани частично перекроют движение по улице Карла Маркса. На это время также изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. До 28 сентября движение ограничат на участке от улицы Толстого до улицы Пушкина. Автобусы номер 10А, 22, 28, 28А, 30, 35, 54, 89 и 91 будут курсировать по измененным маршрутам, пишет портал мэрии Казани. 26 сентября в Казанском парке «Черное озеро» состоится пятый ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей события ждут выступления талантливых детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории, а также мастер-классы и парусные регаты. Мероприятие продлится с 10 до 20.30, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это были все новости к данному часу службы информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мне кажется, друзья, как-то слишком буднично мы вчера перешагнули экватор трудовой недели. Как-то буднично прожили день осеннего равноденствия, когда день был равен ночи по всей планете, после чего в северном полушарии начинает темнеть все раньше и раньше. Приходит настоящая осень. Вот и прогнозы синоптиков о том же нам сигнализируют. 17.18, время московское. Продолжим согреваться теплом любимых песен на смену группе Bad Boys Blue. В эфир Retro FM уже торопятся Наталья Ветлицкая с Сергеем Мазаевым и группа Opus. Меня зовут Олег Орлов. Всем прекрасного вечернего настроения под музыку Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».

0: на Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Это голосовой помощник клиники «Коралл». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон».
8: 6+.
9: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
8: 12+.

0: представьте такую ситуацию. Вы дома, вам скучно, вы никого не ждете в гости. И тут звонок в дверь, а там целая толпа веселых людей, ваших знакомых, да еще и цыгане с гитарами пришли подбодрить вас. Классно же. Вот так ретро-ФМ спешит подбодрить вас, друзья, в выходные, чтобы вам не было скучно. Каждое воскресенье в 13:00 в наш эфир выходит шоу «Игра, дорогие гости». Ее ведущий Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то у вас есть шанс заработать приличную сумму. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, включайте ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет. Напомню, что ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной, на улице Даурской от Хадид-Акташа до Павлюхина и на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: Хочешь по-настоящему узнать город? Ходи пешком. К тому же не стоит забывать, что движение – жизнь. Кстати, главная улица Нью-Йорка, по которому прогуливается герой этой песни Стинга, Бродвей, является одной из самых длинных улиц в мире. Протянулась на 33 километра. Для сравнения, протяженность Софийской улицы Санкт-Петербурга – 18 километров, а Варшавского шоссе в Москве – около 20. Но у Варшавки же есть хороший потенциал для роста в область. 17:47 в столице. Далее перспектива подняться высоко в небо нам обрисует группа Space и Валерий Леонтьев на финиш этого музыкального часа здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Ретро-ФМ 70-е.
15: Ретро-ФМ 80-е.
14: Ретро-ФМ 90-е.
15: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
14: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.

0: В Москве 6 вечера. Бит-квартет «Секрет» и трио «Рики Повери» встретят нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед началом холодов. Речь, в частности, идет об угле и мазуте, которые используют для работы коммунальной инфраструктуры. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. Конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Обычно отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд, пишет «Комсомольская правда». По данным Минэкономики Республики Татарстан, объем инвестиций в особых экономических зонах региона за первое полугодие текущего года увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на территории ОЭЗ республики работают 225 компаний. Совокупный объем их инвестиций за весь период деятельности превысил 970 миллиардов рублей, пишет Татцентр. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8:30 до 18 часов. Кассы закроются на час раньше, в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 26 сентября в Казанском парке «Черное озеро» состоится 5-й ежегодный фестиваль «Вальс кораблей». Гостей события ждут выступления талантливых детей-пианистов Татарстана и студентов Казанской государственной консерватории, а также мастер-классы и парусные регаты. Все желающие также смогут взять на прокат радиоуправляемые корабли и устроить свои мини-гонки. Мероприятие продлится с 10 до 20:30, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Группа «Земляне» — песня о представителях профессии, которая заслуживает искреннего уважения. О людях, чья страховка порой стоит больше, чем их гонорар. Интересно, а застрахованы, и если да, то насколько, голоса ваших любимых утренних ведущих? Саша Светлова и Рита Субботина, которые помогают превращать начало вашего обычного будничного дня в настоящий праздник. Напомню, что каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ игры с призами, новости, тема для обсуждения, шутки-прибаутки и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще, друзья, завтра

0: одновременно в самом центре городской жизни ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Grand Development».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон. 6+.
4: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
6: Из полей уносится печаль.
5: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
1: 12+.
7: «Ретро-ФМ».

0: Не очень много среди нас тех, кто живет не по расписанию. Есть и те, кто способен часто совершать какие-то необдуманные поступки. Очень часто, конечно, делать этого не надо. Изредка, почему и нет? Например, сегодня, когда в мире отмечается День незапланированных безумств. Именно в этот день можно стать тем, кем не осмелишься быть в реальной жизни. Сделать то, что обычно нельзя считать нормальным поступком. Перевернуть все с ног на голову, да хотя бы прыгнуть с парашютом, ощутить свободное падение на тарзанке или полетать на дельтаплане. Но на всякий случай лучше об этом своих близких предупредить. 18.34 в столице, и Тайп предупреждает всех во всеуслышание о своем появлении в эфире Ретро-ФМ. Ну а далее в нашем музыкальном эфире Сергей Минаев и Бонни М буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах в Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на Оренбургском тракте от Хади Такташа до Даурской, на улице Кулгали от Агачулык до комиссара Габишева и на улице Карла Маркса от площади Свободы до Батурина. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: как некоторые напитки надо испить до последней капли, так и некоторые музыкальные произведения надо слушать до последней ноты, чтобы ничего не упустить. Такую песню, как эта. Хулио Глесиас и Долли Партон на Ретро FM. Классный дуэт, шикарная песня, не правда ли, друзья? Только что была в нашем эфире. 18:49, время московское. До конца этого часа нам еще споют Сандра и Владимир Высоцкий. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под любимую музыку.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
20: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
23: В этом весь ты.
22: И в этом весь ты. Т-банк.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
25: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Продолжение музыкального вечера на Ретро FM. Лучшие песни веселых ребят группы Pet Shop Boys. 19.00 в столице. С последними новостями нас познакомит Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. На меры поддержки рождаемости выделят 10 триллионов рублей. Бюджет России на 2027-2029 годы предусматривает значительные расходы на меры по повышению рождаемости. Так называемый детский бюджет на трехлетку составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия, а также средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Также в бюджет заложены семейные выплаты в виде компенсации части уплаченного НДФЛ гражданам с двумя и более детьми. Кроме того, предусмотрено финансирование программ улучшения жилищных условий семей с детьми. На эти цели планируется направить около 2 триллионов рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается. Есть шероховатости и технические сложности, а клиентский путь нужно улучшать, что естественно для проектов такого масштаба. По ее словам, банки-участники очень оперативно вместе с регулятором отрабатывают эти ситуации. Ранее в ЦБ сообщали, что граждане за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей, а запустили цифровой рубль уже 36 российских банков. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение в школах станет ориентиром для учеников, а не сигналом для правоохранительных органов. Напомню, с 1 сентября этого года в 10 школах каждого региона началась апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 класс, а по итогам прошлогодней апробации наиболее приемлемой признана трехуровневая модель оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Выпуск легковых авто в России вырос на 69% в августе. За прошлый месяц выпущено 62 600 легковых автомобилей. За 8 месяцев производство выросло на 13,3% до 507 000 легковых автомобилей, следует из отчета Росстата. Производство грузовых автомобилей в августе также выросло почти на 33% до 12 300 единиц. А вот выпуск автобусов максимальной массы более 5 тонн за 8 месяцев составил 5 800 единиц. Это минус 4,5%. И американский актер Тейлор Лотнер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в серии фильмов «Сумерки», и его супруга, которую также зовут Тейлор Лотнер, сообщили в соцсетях о пополнении в семье. В 22-м году актер женился на Тейлор Доума, она взяла его фамилию. В марте 26-го года стало известно о ее беременности, и уже 16 сентября у пары родилась дочь. Нетрудно догадаться, как эта голливудская пара ее назвала. Полный состав семьи теперь звучит так. Тейлор Лотнер и Леннон Тейлор Лотнер. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка. Евро 96 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хорошая, добрая, приятная песня. В некоторой степени какая-то даже праздничная получилась у Рики и Повери. А сегодня в календаре праздников довольно много интересных событий. Всемирный день моря, Международный день караванщика, День системного аналитика и даже праздник законченности дел, который посвящен завершению старых, отложенных в долгий ящик задач. Вдохновленным известной поговоркой «Сделал дело, гуляй смело». Надеюсь, вам сегодня удалось, друзья, почувствовать удовлетворение от результатов своего труда. Если пока нет, если осталось что-то недоделанное, поторопитесь. 19:20. Время московское. Любимая музыка ретро-ФМ вам в помощь. Через несколько минут Мурат Насыров с Аленой Апиной и Black для вас, друзья. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5.

0: квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Веселая песенка о молодоженах, которые наслаждаются жизнью и вообще не думают о трудностях, не парятся, как говорится. Танцуют, слушают музыку на полную громкость, тратят последние деньги на развлечения, а родители и взрослые смотрят на них с недоумением и надеются, что со временем пара все-таки поумнеет. Ну, мне кажется, это очень современно. Вот такую историю поведал нам только что Чак Берри на Ретро FM. А сколько историй хороших и разных можно услышать в программе «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
6: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
8: Retro FM.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, четверг – день загадочный. Сил работать уже почти не осталось, но совесть еще пытается заставить что-то сделать. Вот в пятницу даже она раз не помощница. Приходится дорабатывать неделю на автопилоте. Ну, как минимум хорошими ритмами, которые будут сопровождать ваши дела, Ретро-ФМ вас обеспечивает в любой день недели. 19.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго, приятного музыкального вечера. Под занавес этого музыкального часа еще послушаем Бонни Тайлер и Маленького принца.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
9: Я Пирелли беру в колесо.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это Pirelli в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Pirelli беру в колесо.ру.
13: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
16: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
18: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычный. Физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
19: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: В Москве 8 вечера. Как час начнешь, так его и проведешь. Станцуем Коломбаду буквально через пару минут на Retro FM. Но сначала о серьезном. Информационные итоги дня подведет Игорь Акулов. Приветствуем его в студии.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Усиление контроля за источником наличных не коснется 95% россиян. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, внимание регулятора могут привлечь те лица, которые практически не работают или получают низкие доходы, но неожиданно оперируют миллионами рублей, а иногда и долларов. Происхождение таких средств будет вызывать вопросы. Аксаков отметил, что большинство россиян продолжат использовать наличные деньги, как обычно, а ужесточение проверок связано с использованием криптоинструментов для незаконных операций. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что внутренний спрос в ближайшие 3 года станет основным фактором роста ВВП России. За основу бюджета взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития. По ожиданиям, рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,4%, а к 2029 году темп увеличится до 2,4%. Что касается приоритетных направлений бюджета, то ими станут выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, образование, обеспечение обороны и безопасности. Минфин анонсировал с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Ключевой фактор – это дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Ставки составят от 2 до 12%, а максимальный срок субсидирования – 15 лет. По всей России, кроме Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для семей с 5 и более детьми ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 миллионов рублей, с 4 – 4%, с 3 – 6, с 2 – 8 и 8 миллионов рублей. Для остальных семей с хотя бы одним ребенком до 7 лет – 10% и 6 миллионов рублей. Психиатры рассказали о механизме зависимости от покупок на маркетплейсах. Основная проблема – это биохимия мозга. Мозг радуется не покупке, а ожиданию, и пик активности приходится на секунду до нажатия кнопки «Оформить заказ». Также есть и психологические причины. Для многих это попытка снять тревогу, скуку или усталость. При этом врачи заверили, что считать онлайн-покупки абсолютным злом неправильно. Польза сохраняется, если покупка задумана заранее, сумма определена до входа в приложение, а вещь потом действительно используется. И россияне рассказали, по каким критериям выбирают ИИ. Главным из них при выборе нейросети стало качество и точность ответов. Этот вариант назвали 45% опрошенных. Еще 23% отметили важность бесплатного доступа, 8% скорость работы, а 7% возможность пользоваться нейросетями без региональных ограничений. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 91 копейка, евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ

0: Как советуют умудренные жизненным опытом люди, никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться. Веселая песенка диджея Боба, уверен, улыбнула многих слушателей ретро-ФМ. Так что с хорошим настроением продолжай погружаться в вечер четверга. Далее уже под лучшие хиты от студии группы Eruption в столице 35 минут 9.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол?
5: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
13: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
8: Ретро-ФМ.

0: Прекрасно можно понять героя этой песни группы Rage. Лично я соглашусь с тем, что некоторые вещи, самые приятные, самые позитивные, должны в идеале длиться вечно. Жаль, что так не бывает. Без 12 минут 9 в Москве. Ну, то, что на вечерние танцы у нас каждый день отводится 3 часа, считаю, очень даже неплохо. Я бы даже сказал, здорово. С 21.00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро-ФМ под лучшие дискотечные, под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Встречайте через несколько минут Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю вам отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра. Пока!
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
10: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.
15: Retro FM.

0: Сказал бы я, друзья, что вторую волну мегапопулярности сейчас мы наблюдаем относительно творчества Майкла Джексона, но, вероятно, буду несколько неправ, поскольку за время существования эти треки своей актуальности, в общем-то, и не теряли. И, вероятно, в этом-то и заключается феномен короля поп-музыки и, собственно, самой музыки, которую он нам подарил. Всем пламенный привет с этого часа до полуночи в эфире «Вечеринка» Ретро-ФМ. Наслаждаемся лучшими дискотечными хитами в уникальном миксе. Я Руслан Романов, идем далее.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: что уже накрывает и счастьем, и радостью, и самыми позитивными эмоциями наполняет нас любимая танцевальная музыка нескольких десятилетий, которая умело собрана в неповторимом миксе. 21:35. Время московское. Всем желаю отличного настроения. Потанцуйте с нами.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Думается мне, друзья, что этот список был бы неполным без лучшей танцевальной музыки. Разумеется, поводы для праздника бывают разные, а вот идеальное музыкальное сопровождение, конечно же, только здесь, в нашем специальном супермиксе на вечеринке RetroFM. 21:49 в Москве. Ничего не пропустите. Всем прекрасного настроения, ярких зажигательных танцев, если таковые имеют место вечером в четверг.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Вот и наш диско-вечер набирает обороты. Арабески, как всегда, в точку. И смысловой, и ритмический, и эмоционально, само собой. Все, как и должно быть на вечеринке RetroFM. Disco Night продолжится у нас до самой полуночи. Так что всем добро пожаловать. Меня зовут Руслан Романов. 22 часа и 20 минут в Москве.
1: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот. RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Вечеринка RetroFM. Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка RetroFM.
12: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
13: RetroFM.

0: время под лучшую музыку пролетает, как всегда, быстрее обычного. Вот уже и четверг почти пройден, друзья. Итоговые часы и минуты накануне долгожданной пятницы мы проводим в ритме лучших дискотечных хитов. И вот так плавно, но при этом достаточно ритмично, энергично встретим вместе финал трудовой недели. Экватор уникального микса тем временем миновал. Но все самое яркое у нас, конечно же, прямо по курсу. 22:34 в Москве.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки Retro-FM.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: Ну, а мы еще способны друг друга удивлять. Пусть это волнительно немного, но надо жить, а не просто проживать. Вот такая есть литературная версия интерпретации некоторых строк этого восхитительного дуэта, которая передает и основную мысль сего повествования. Удивительно прекрасные Шеры Эрос Рамазотти на вечеринке Ретро-ФМ. Уникальный микс в эфире. Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Один из тех уникальных случаев, когда музыка, хоть и несколько неожиданно, но при этом абсолютно реально, объединяет сразу несколько поколений, сближая, казалось бы, изначально далеких друг от друга людей. Татьяна Буланова на вечеринке «Ретро-ФМ 2320» в Москве.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

навсегда в наших сердцах лучшая танцевальная музыка нескольких десятилетий, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. В списке этом и результаты творчества Андрея Державина, конечно же, который уж точно знает толк не только в музыке, но и в цветах, без которых многочисленные концерты, конечно же, просто невозможны. 23.34, столица, уникальный микс. В эфире, идем далее.

Еще не финальная точка, однако уже весьма близки мы к завершению на вечеринке Ретро-ФМ, а соответственно и к наступлению нового дня, да еще какого, пятница вот-вот окажется и в столичном регионе. 23:49 на часах. Всех, кто танцует и отлично проводит время в нашей компании, я рад приветствовать. Меня зовут Руслан Романов, не прощаюсь и вам советую не переключаться.

тематику продолжает, или, правильнее сказать, развивает дуэт Modern Talking на Retro FM, презентуя нам с вами один из шедевров собственного музыкального производства. Всех бодрствующих рад приветствовать. Столица погружается в ночь, в то время как кто-то уже и доброе пятничное утро успел встретить. Я Руслан Романов, в Москве 020, дальше Silent Circle и Леонид Агутин на Retro FM.

0: те самые колодцы, о которых идет речь в этой прекрасной композиции. Бездонна, фонотека RetroFM, наполненная только лучшей музыкой нескольких десятилетий. 0.36 в Москве, впереди дуэт Maywood и Доктор Албан на RetroFM.
1: RetroFM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. RetroFM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Ну, вообще-то улыбаться рекомендовано всем, вне зависимости от рода деятельности, текущего местонахождения и прочих-прочих обстоятельств. Ведь с улыбкой идти по жизни, оно, как известно, легче, веселее, приятнее, так или иначе. Ну, а лучшая музыка, она способствует появлению на лице той самой улыбки. Так что делайте громче, не переключайтесь. Скоро Джордж Харрисон и группа «Абба» на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

мелодией, вдохновляющей, проникновенной, ну а вместе с тем еще и позитивной и энергичной. Белинда Карлайл продолжает наш ночной музыкальный эфир. Всех, кто не спит, я рад приветствовать. Час 20, время московское. Здесь по-прежнему Руслан Романов и лучшая музыка нескольких десятилетий. Скоро «Ласковый май» и группа «No Doubt» через несколько минут.

0: Великолепная Глория Гейнер и легендарный суперхит, который лишний раз дает повод напомнить о том, что и мы на Retro FM приветствовать вас готовы в любое время дня или ночи, все 7 дней в неделю, поскольку вещание наше круглосуточное, как и всегда, в общем-то, продолжается в настоящий момент. Я Руслан Романов, еще раз говорю вам здравствуйте, 01:35 на часах. В Москве впереди дуэт Modern Talking и Александр Иванов с прекрасной композицией уже очень скоро.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Сан Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Тема танцев нам с вами более чем близка, и мы к ней непременно вернемся. Ну вот как минимум на ближайшие вечеринки Ретро-ФМ, к началу которой я обязательно вернусь. Впрочем, начать ближайшее утро тоже не помешает позитивно и энергично. В этом вам, как всегда, поможет лучшая музыка нескольких поколений. В данном случае Тимур Соколов. Встречайте его в 2:00. Я, Руслан Романов, желаю всем отличной и максимально легкой пятницы.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

0: I Feel Love.
1: Называется работа, и не знаю, как вы, а я прям всем нутром чувствую ту самую любовь, которую несет в себе это потрясающее музыкальное творение. И ту любовь, которую заложила в этот фантастический трек шикарная Donna Summer. Далее Билли Джоэл и группа Браво здесь на Ретро FM. Ну и я, Тимур Соколов, до 7 утра с вами. Всем привет.

0: Приветствую тех, кого в этот поздний час тянет танцевать. Возможно, многим нас не понять, но мы с большим удовольствием продолжим это делать в компании лучших из лучших. И среди таковых у нас на горизонте Кайли Минок и Джейсон Донован, группа «Секреты», команда «Шафт» уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Ну, если вы допоздна засиделись в гостях, то вот вам тонкий намек от группы «Секрет», что пора уже домой. А хорошую музыку в дорогу я вам гарантирую. Фэнси и Адриана Челентано. Совсем скоро. Так что начинайте потихоньку собираться домой, друзья. Пора домой.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!